Но нет, вам не показалось. Это вновь я, Олеся Соболева, в эфире Авторадио «Лето» и ваша любимая музыка. Можно смело подпевать, делать громче и, конечно же, становиться счастливее. Каждый день на связи слушать главное автомобильное радио страны можно и в машине, в FM-приемнике, и с помощью умной колонки, и в мобильном приложении, и на сайте Авторадио.ру. Где хотите и как.

0: новых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: В поисках счастья мы с вами едем дальше и скоро доберемся до главного танцпола этого лета. Ведь 4 июля у нас большая дискотека «Авторадио». Танцуем всем стадионом, ВТБ-арена ждет, а главные звезды споют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галиба и Мавик и многие-многие другие. Мы ждем вас. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. До встречи на стадионе, на большой дискотеке «Авторадио». Меня зовут Олеся Соболева. Ловите привет.
1: Да, вы...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
1: Ну и плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Страна у нас большая, разнообразная, и, что приятно, в каждом городе слышно авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Напоминаю, что ежедневно мы играем в много денег. Счастливый сезон делает вас богаче, 5 миллионов рублей в призовом фонде, и исполняет ваши мечты, 5 заветных желаний. Самое главное — поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, поделиться мечтой на нашем сайте и слушать внимательный эфир. В любой момент позвоним и сделаем вас счастливее.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

вторник, поэтому раскрашиваем каждый день самыми яркими цветами. И все это под музыку Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Вам большой привет. Тоже пойду, что ли, порисую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. И многие другие. Четвертый.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада» в рамках комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная. Скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
9: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так?
12: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
14: Акция действует до конца мая.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Оперштаб Крыма решил ввести с 10 июня новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что в летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании 14 пар по 20 маршрутам. При этом 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма в светлое время суток с 5 до 23 часов. Аксенов уточнил, что остальные пары поездов, следующие в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. Глава региона отметил, что въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время суток до Симферополя в соответствии с утвержденным графиком.
0: Про санкции.
2: Акт о поддержке Украины, предусматривающий новые санкции против России, поступил в Сенат Конгресса США. Об этом свидетельствуют данные на портале Конгресса. Законопроект внесли еще в апреле. Большинство республиканцев выступали против, но петиция о вынесении инициативы на рассмотрение вынудила их провести голосование. Документ предусматривает помощь Украине в санкции против российских банков, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественные и визовые ограничения для российских чиновников, пошлины на все товары и услуги из России минимум в 500% от их стоимости.
0: Про водителей.
2: В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет могут управлять транспортом категории ОЛ. Это багги, вездеходы, другие внедорожные машины массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, сообщает «Комсомольская правда». Новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта.
0: Про авиацию.
2: Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток ведется, но решение остается за авиакомпаниями. Напомню, воздушное пространство в ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе.
0: Про образование.
2: В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, направленному на переход на современную систему высшего образования. Со следующего года по решению Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Все эти проекты будут реализовываться до 2030 года. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Радиостанция номер один в России. Авторадио представляет очередной выпуск драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: В студии, разумеется, все те же. Мужчина, который умудряется запутаться в беспроводных наушниках. Иван Броневой.
1: Да, получается так.
0: Бывает и такое.

0: бывает такое, да. Тем более, что два наушника, можно как-то войти в положение было и не говорить об этом всем. Ну и человек, если бы солнышко имело какое-нибудь человеческое лицо, вот оно бы выглядело примерно вот так. Чуть-чуть примерно заплывшая. В это же время. Да-да-да, Денис Курочкин.
1: Да, друзья, среда на дворе. 10 июня уже. Вот это да, 10 дней лета живем. Экватор недели, но погода у нас бывает, конечно, непредсказуемая. За окном то вчера был дождик, то солнце жарит, то ветер. Но мы сегодня здесь как раз для того, чтобы в любую погоду выдать вам максимальный градус тепла. Так что прибавляйте громкость своих авторадиоприемников. Сегодня у нас в эфире будет достаточно много премьер интересных. Я про и гаджеты, которые можно у нас выиграть. Да вообще про подарки в целом. То на отличной музыке. Живой интерактив под названием «Драйв-чат». Готовьтесь к нему. 915-459-2020. Так что унылая рутина, к которой вы, возможно, готовились, отменяется. В общем, встречайте нас. Встречайте музыку, заряжайтесь бешеным ритмом и давайте вместе красиво ворвемся в этот день. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Авторадио.
1: Давайте чилить вместе, ребята. От Филатова и Кэроса уже плавненько перейдем к задачам, которые нам нужно выполнить. Во-первых, проснуться. Надеюсь, вы в силах это сделать. Во-вторых, не спешить на работу. Но это в силах мы все сделать. 7.08 уже в Москве. Здесь драйв-шоу. Поехали. Иван Брюневой.
2: Денис Курочкин.
1: Итак, парни и девчонки, давайте. Сегодня мы измеряем уровень. Ну, немножечко добавим в ваше резюме классных, мощнейших поинтов, медалей, для того, чтобы вы как-то приехали сегодня, куда бы вы ни ехали, с приподнятым настроением и хорошей такой мотивационной какой-то штучечкой внутри. Итак, и будем измерять крутизну вашу. Делитесь своими самыми нелепыми поводами для гордости, за которые вам не дадут Нобелевскую премию, но на душе от них тепло. Возможно, вы умеете идеально ровно отрывать фольгу от сметанки с первого раза. Было такое?
2: Да, кстати, достаточно часто у меня получается.
3: Надо брать хорошую сметану.
1: Это легендарно, если ты так умеешь, и она не рвется посерединке. Ну или до сих пор помните стационарный домашний телефон своей первой школьной любви. Помнишь ли ты?
2: Я свою первую школьную не помню. А, нет, помню.
1: Хорошо, ты хотя бы свой номер, телефон домашний помнишь?
2: Домашний?
1: Да.
2: Домашний нет, у меня его и нет.
1: Ну, здесь тебе медаль не положена. Так, в общем, нам нужны ваши самые странные таланты и дурацкие победы. Ждем сообщения прямо сейчас, ребята. Драйв-чат у нас объявляется открытым. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Два билета на концерт группировки «Ленинград» сегодня кто-то у нас унесет за свой потрясающий, никому не нужный, но все же вы им обладаете талант. 26 июня на Луговой арене потусуетесь. Вот у нас у девушки есть один талант. Она вроде бы, знаешь, все время работает, занята, но много читает.
2: Она уникальный человек. Она работает, причем, на совершенно разных профессиях. Да. Люди думают, вот судя по тому, сколько книг она нам приносит, что она 24/7 читает. А ей как будто вообще некогда этим заниматься. Как у нее это получается?
1: Да.
2: Как вот в этом фильме, помнишь, когда руку приложил, положил, вернее, сверху на книгу, все, знаешь содержание этой книги.
1: Читает она, да, но помнит ли она наизусть состав освежителя «Морской бриз»?
2: Ну кто, как кто говорится, знает? Кто где больше времени проводит? Тут все очевидно.
1: Это я с закрытыми глазами повторю. В общем, Ульяна Улюлай будет очень скоро здесь, а еще мы разыграем билеты на большую дискотеку «Авторадио». Ребята, тоже будьте начеку для того, чтобы стать их обладателями. Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
9: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
12: Акция действует до конца мая.
13: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
14: Правда, родная. Скоро.
13: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
14: Мечты сбываются. Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
15: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8717-2.
16: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и машиностроительная, 43А.
17: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Друзья, если вы смотрите трансляцию нашу прекрасную из нашей новейшей, шикарной студии, то вы, наверное, заметили, что нас стало уже не двое, а трое. И мы были сейчас с Иваном удивлены, что она знает музыку.
2: Знает песню конкретную.
1: Даже периодически двигается. Но под Шаде, конечно, трудно усидеть. Возможно, это песня и про нее. Ульяна Улилай, дамы и господа, уже в нашей студии. Давайте перейдем к книгам, к интересным, к летним, которые стоит прочесть. Поехали.
0: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Поехали.
1: Привет.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Ну давай, от танцев к книгам.
3: Практически. Ну, начнем с куда более сложного издания, чем «Танцы». Это книга Дэвида...
1: Подожди секунду, понеслась сразу. У нас...
3: Очень хочется.
1: Чему подборка-то посвящена?
3: Поговорим сегодня про новинки этого лета.
1: А, именно летние.
3: Да, новинки для русскоязычного читателя. Не все книги только-только вышли в зарубежных странах, скажем так.
1: Давай.
3: Первая книга, та самая сложная, о которой я сказала, это Дэвид Спинкс «Как создать сообщество». Издание для тех, кто, как и я, этим летом будет активно работать и кому нужно привлекать клиентов, знакомиться со своими интересами, с продуктами. Эта книга как раз про это, про то, как продвигать свои услуги и привлекать людей за счет формирования таких вот кластеров и обществ, для того, чтобы люди потом сами становились твоими амбассадорами и рассказывали о тебе другим, расширяя твою аудиторию.
1: Хорошо.
2: Интересно.
1: Хорошо. Дорогая книжка?
3: Книга на самом деле не очень дорогая для такого вот издания. Где-то примерно 1200-1500 рублей. И сейчас это в целом нормальная цена для книг по маркетингу.
1: Окей, зафиксировали. Давай дальше.
3: Вторая книга как раз-таки все-таки больше на летнюю тему. Это издание, которое называется «Приглашение на убийство. Колин Кембридж». Колин Кембридж – автор достаточно интересной, такой уютненькой детективной серии про вымышленную подругу и экономку Агаты Кристи. То есть сразу у нас такая викторианская Англия, убийства, маленькие уютные домики у побережья. Вот это все есть и в изданиях этой серии. «Приглашение на убийство» – книга третья, и она пока еще не в продаже, но очень хочется о ней рассказать для того, чтобы слушатели Авторадио успели прочитать первые две, которые уже в этой серии на русском языке вышли.
1: Когда выходит?
3: Должна выйти в этом месяце, так что буквально еще пару недель подождем, и можно будет погружаться.
1: Окей.
2: Но третья?
3: Третья книга в моей сегодняшней подборке, фаворит, пожалуй, ее, это сборник рассказов «Дачники», который дополнит книжную полку любителей серии «Москва. Место встречи». Это сборники рассказов современных отечественных писателей, и они собираются под различные темы, в этом случае про дачу, про любовь, про дружбу, про какие-то семейные летние тайны, про комаров даже есть рассказы, поэтому...
2: Там, я так понимаю, много рассказов, судя по тому, что в ней 400 страниц.
3: Так
2: прям
3: и есть.
2: Мощная книжка получилась.
3: Такая квинтэссенция лета, все самое яркое, что у нас с этим временем года ассоциируется, здесь есть. Я ее прочитала и осталась в восторге.
2: За сколько секунд ты ее прочитала?
3: Ну... Даже сложно, честно говоря, говорить такое в прямом эфире, но очень быстро.
1: Понятно. Это веселая, во всяком случае, история-то?
3: Разные есть истории, достаточно драматичные и по-настоящему по-детски летне-задорные, поэтому каждый для себя в этой книге найдет что-то интересное.
1: Ну что, ребят, вот вам, пожалуйста, подборочка топ-3 самых актуальных, да, на это лето.
3: Однозначно.
1: Книг, которые вам принесут удовольствие. Ульяна Улилай поделилась данной инфой. Спасибо большое.
3: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 16,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Это...

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Авторадио.

0: Да, и прямо сейчас есть такая возможность, друзья, занять свое место на главном танцполе лет 4 июля на большой дискотеке Авторадио. То первый, то ты первый. Номер-то мы объявили. Главная задача оказаться здесь, сейчас, прямо с нами, побороться немножечко и прогласить уже после выигрыша свою вторую половину, друга, я не знаю, маму, папу, и отправиться вместе с нами в увлекательное путешествие под названием «Танцы весь день». Давайте знакомиться, есть уже дозвонившийся. Привет, как зовут тебя?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Иван.
0: Иван, тебе явно не хватает танцев в это утро. Что-то ты грустненький какой-то. Что случилось?
2: Пробки.
0: Эх, сейчас бы выйти из этой машины. Ну давай, забудем сейчас о том, что ты сейчас в пробке. Мы тебе предоставим возможность взяться, во-первых, за 2 билета.
1: Ну, по билету в руку, логично.
0: Конечно же. И уже вот приближать этот день. А он, кстати, настанет очень скоро, 4 июля, когда мы встретимся с тобой, я, видишь, заранее уже говорю, на стадионе ВТБ-арена. Итак, правилам.
1: Правила простые. Тебе предстоит сыграть с большой звездой, естественно, участником большой дискотеки Авторадио. Предложим тебе микс из 3 больших хитов этой звезды, ну а тебе нужно просто угадать, какой из них, из этих хитов, прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Я уверен, вот почему-то чувствую, ты справишься.
0: Но он так не считает, походу.
1: Как будто, да, сломался диалог.
0: Ты танцевать-то умеешь?
2: Да,
0: я вас еще научу. Ну ладно, давай проверим. Сегодня мы сражаемся с очень известной личностью. Человеком, который, ну, мне кажется, вот просто приди вот в любое место и скажи: знаете Владимира Преснякова? И все скажут: конечно, знаем.
1: Ну еще бы.
0: И еще бы.
1: Я вырос на его песнях.
0: Да, сейчас такой поворот, но играем мы со Стасом Михайловым. Нет, Владимир Пресняков. Давайте его и запускаем.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: все песни огонь. Под все можно танцевать, но только одна песня.
1: Я услышал, что
2: Ваня
0: не выдержал Иван накала.
2: Пошел в разнос где-то между стюардессой.
0: Но мы сейчас можем переиграть эту историю. Считаю до пяти. Кто дозванивается, называет, какую песню все-таки Владимир Пресняков споет 4 июля на стадионе ВТБ-арена, тот и заберет два билета на большую дискотеку Авторадио. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть, да?
2: Есть много желающих. Вот есть человек.
0: Ну, одного. Итак, поехали. Привет, как зовут тебя?
3: Приветствую, Андрей зовут.
0: Андрей, ты слышал песни, которые звучали?
3: Слышал.
0: Ну, назови нам тогда.
2: Недотрога, котейка или стюардесса?
3: Могу предположить стюардесса по имени Жанна.
0: Почему?
2: Может предположить ее.
3: Но она такая заводная.
0: Танцевал хоть раз под эту песню?
3: Однозначно.
0: Тогда мы ждем от тебя какой-то механику и туториал, как говорят, как двигаться под эту песню, потому что это...
4: Большой хит!
0: Правильно ответ! Он еще и поет. Это наш человек. Тот, который 4 июля на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио не только покажет свои па, но еще и связки. Андрюх, ну поздравляем тебя! Ты большой молодец! Ура! Вот так вот.
3: Спасибо большое!
0: Ворвался и быстренько забрал свое. С кем пойдешь?
3: Супруга однозначно.
0: Супругой.
2: Однозначно.
0: Как зовут ее?
3: Ирина.
0: Ирина или Екатерина?
3: Екатерина.
0: А, я думал, мало ли ты, может, так скомпоновал.
2: А ты его взял и подставил.
0: Чтоб никого не обидеть.
2: Молодец. Хорошая схема. Два похожих имени.
0: Андрей, поздравляем тебя, большой молодец. Билеты твои, ждем тебя вместе с Катей. Ура, ура.
2: Ну, а я хочу напомнить, что условный сигнал нашей игры может прозвучать в любой момент, так что будьте наготове. Ну, а если не хотите ждать, хотите вот прямо здесь и прямо сейчас еще и выбрать места, на которых вы будете танцевать и подпевать любимым артистам, то заходите на сайт Авторадио.ру. Напомню, что билетов остается все меньше и меньше.
4: Большой хит! Игра!
5: Заиграй!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91, 8-800-222-89-90.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
10: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 2 0.
11: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
14: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: поехали!
1: Спасибо Басти за классный разгон, трек волшебный, девочка в цветах. Хотелось бы, чтобы каждая на этом себя испытала, каждый день просыпалась с букетом. Но тем временем давайте-ка вернемся к нам в драйв-чат. Ребята, в жаркое наше лето обсуждаем сегодня наши самые странные, абсолютно, ну, возможно, нелепые и абсолютно бесполезные поводы для гордости. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Открываем чат.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Валера, это просто талант. Я ему завидую, потому что у меня со мной такого никогда не было.
2: Так.
1: Если я прихожу в белом, я не ухожу в белом. А вот Валера вчера съел, говорит, шаурму в машине в белой рубашке, не посадил ни одного пятнышка. Вот это я понимаю уровень.
2: Какой молодец.
1: Это чисто моя зависть. Так, я умею шевелить ухом, пишет Денис, отдельно от правого и левого. Ну, по отдельности. И делать это в такт поворотнику. Ну, или песни, я так понимаю. Ловлю взгляд соседей по потоку, они думают, что я ку-ку, а я просто держу ритм. А я вообще не знаю, как это люди делают. Какую мышцу надо напрягать?
2: Ну, не знаю.
1: Пытаюсь, даже не понимаю.
2: Короче, тут есть тоже интересное сообщение, говорит, у меня талант, у меня, видимо, вкусовые рецепторы какие-то особенные. Сидели в ресторане и проходил там конкурс, была дегустация крепкого такого тростникового напитка. И говорит, что легко и просто угадала то, что нужно было, и получила классный подарок. Вот, не знаю, как это происходит. Девушка пишет, понимаешь?
1: Распознала все ароматы.
2: Ну и
1: молодец.
2: Да, и вкусы.
1: Встроенная какая-то, наверное, есть фича у данной госпожи.
2: Люксовая комплектация.
1: Так, Ирина написала, из самого бесполезного могу верхней губой дотянуться до кончика носа.
2: Верхней? Не, не могу.
1: Все могут, вот. Вы тоже можешь. Все могут, попробуйте. Сейчас же все пробуют, нет? Не только мы.
2: Но если нижний помогает, то да. Если нижний помогает, то нет. А ты можешь языком до кончика носа дотронуться?
1: Нет.
2: А я зато умею, я тоже не умею, но умею язык на ребро ставить, на правое и на левое. Да, зачем это нужно?
1: Так, Ирина продолжает, что она может грассировать, наверное, так это называется, то есть включить моторчик, как у кошки, да. Когда нужно рано встать и никак нельзя подвести, могу просыпаться каждые 10-15 минут, в смысле, что проспала. Ирина, классные таланты, медаль шоколадная практически уже на вашей шее. Так, что еще есть, коротенькое? Ну вот... Сергей пишет, что может с легкостью, но это надо бы разобраться бы на самом деле, понять по звуку, какая именно штучка отвалилась или гремит у меня в багажнике на кочках. Ну, видимо, часто на автомобиле.
2: Наверное, опыт большой.
1: Либо пора бы уже разобрать, что там гремит, если ты уже все выучил. Так, ну и Наталья за месяц бросила 10 кг и продолжает двигаться в том же направлении. Курсы еще на 10. Но это действительно талант, если за месяц так. Хотя я вот про себя, если вспоминать, за неделю пятачок сбросил. Но это просто потому, что к гастроэнтерологу сходил.
2: Иногда, видишь, полезно, оказывается.
1: Жесткая была диета, жесткая. Так, пишите еще, ребята, продолжим обязательно, но уже в следующем часе. Напомню тему, сегодня мы обсуждаем самый странный, нелепый или бесполезный повод для гордости. Да? Пожалуйста, поделитесь, вдруг это действительно талант, о котором нужно заявить на весь мир. Пишите.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Кто я, 6+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России усилит контроль за иноагентами. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Авторами документа стала группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Теперь Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушений закона. Порядок направления запросов и предоставления сведений министерство согласует с Центробанком. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Минюст может в течение 10 рабочих дней вернуть заявление, если его составили с нарушениями или с указанием недостоверных сведений. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую информацию на своих ресурсах.
0: Про регионы.
2: Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности. Об этом рассказал глава города Иван Носков. Метро работает, вход в него для укрытия свободный. Носков добавил, что дети, которые сейчас находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытие. Глава города призвал следить за информацией в родительских чатах своих детских садов. Движение перекрыто на части улиц в Чебоксарах. Также из-за ракетной атаки, сообщает Министерство транспорта Чувашии. Изменены автобусные и троллейбусные маршруты. Ракетную опасность сегодня объявили в 5 регионах – Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в Татарстане и Чувашии.
0: Про Евросоюз.
2: Венгрия не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в интервью изданию ATV. По словам политика, Украине предстоит пройти еще долгий путь из 33 глав переговоров о вступлении в ЕС. Вместе с тем, Венгрия не возражает против начала таких переговоров, передает ТАСС. При этом Будапешт будет следить за тем, выполнит ли Киев договоренность о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
0: Про ограничения.
2: Разблокировку игровой платформы Roblox в России можно приветствовать, но лишь в том случае, если компания реально будет соблюдать российские законы. Об этом заявил глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский, сообщает ТАСС. Доступ к игровой платформе ограничили в России в декабре прошлого года из-за неэффективной модерации. На площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидальное поведение.
0: Про нас.
2: Около половины респондентов, опрошенных на сайте «Комсомольской правды», рассказали, что видятся с друзьями не часто, но постоянно остаются на связи, списываются или созваниваются. Для них дружба не обязательно встреча, куда важнее, что человек может поддержать в трудный момент и всегда готов выслушать. Для каждого пятого важно встречаться с друзьями хотя бы раз в 2 месяца. Еще четверть опрошенных посетовали на то, что давно не виделись и не общались со своими друзьями и очень скучают. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
3: Давайте продолжать просыпаться, ребята. 8 часов утра в столице. В эфире Авторадио, радиостанции номер один по-прежнему. Драйв-шоу, поехали. Всем доброе утро. Иван Броневой.
4: Здравствуйте, Денис Курочкин.
3: В этом часе мы вновь с вами встретимся в драйв-чате. Сегодня говорим о нелепой гордости. И тут на самом деле просто невероятное количество сообщений. Гордятся умением завязывать хвостик на вишенке во рту. Одним языком, легендарно, где пригодится, не знаю. Но, конечно же, игра «Трам-пам-пам» и возможность пополнить свой кошелек.
4: Благодаря игре много денег на Авторадио. 7 тысяч рублей находится в банке. Партнер игры готов удвоить сумму. То есть буквально через одну песню вы можете побороться за 14 тысяч рублей.

0: Столько денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Итак, ребятушки, ну что, всем доброе утро. Очередная встреча в игре «Много денег» на Авторадио объявляется открытой. Счастливый 13-й сезон продолжает радовать нас изо дня в день. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В этом сезоне у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Но для тех, кто слушает эфир внимательно и, конечно же, хочет исполнить свою мечту, то уже, наверное, заметил, что у нас случились два суперфинала. В одном мы закрыли кредит автомобильный, а во втором, соответственно, вручили 1 миллион рублей. Вот такая была мечта.
2: Ну, а почему мы можем вам отказать? Не можем! Пожалуйста, мечтайте смело. Главное, в игру вступайте на сайт Авторадио.ру. Заходим. Дальше вводим свой номер телефона. Устанавливаем в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Дальше как раз-таки в одно предложение описываем свою мечту. Все, вы прошли все ступени. Теперь просто слушайте внимательный эфир и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Абсолютно точно. Правила какие? Останавливаем, да, действительно, рулетку. Дозвонимся до вас. Если слышим вместо гудков гимн, 3000 рублей ваши. Если вы еще и назовете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, это тоже, кстати, важная вещь, то получаете сразу 7000 рублей, которые у нас сегодня в банке. И не забываем, что наш генеральный партнер игра «Озонбанк» эту сумму еще и удваивает. А это уже 14000. Поэтому прямо сейчас давайте перейдем к знакомству. С кем мы будем сегодня общаться? Радиорулетку. Останавливаем нашу.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 67-65. Принадлежит он Вячеславу из Ленинградской области. Мечтает, знаешь, о чем?
1: О чем?
2: Кадиллак, как у Пресли. Ну, хорош. Ну, вот это романтик, я понимаю.
1: Он его, кстати, маме дарил.
2: Ну вот, может, он тоже хочет маме подарить.
1: Розового цвета.
2: Давайте позвоним. Набрали номер, Кадиллак, а с открытым верхом, широченный, красивый, огромный. Вот это мечта. Не какую-то, знаешь, машину просто современную дорогую. Гимн есть, 67-65. Вячеслав, теперь бы с вами пообщаться, чтобы вы назвали песню, которая только что прозвучала в эфире. Вячеслав. Ну, похоже, что не удается поговорить нам с Вячеславом, потому что, ну, что, есть гимн, это да. А, есть гимн, но нет, к сожалению, возможности дальше ждать и дольше ждать, поэтому 3000 рублей гарантированно за гимн Вячеслав получает. Мы его с этим поздравляем, но это еще не все. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет уже не 3, а целых 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы, Вячеслав, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». С чем мы вас поздравляем, но хотим еще всем слушателям Авторадио напомнить, что в 6-м суперфинале, который произойдет под самый Новый год, генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специально мечтобот на сайте Авторадио. Друзья, в банке у нас теперь не 7, а 9 тысяч рублей. Рулетку мы запускаем.
1: Позвольте, я это сделаю.
2: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная, скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Солнце, пляж.
9: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
8: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
9: Доброцен. Все для вашего счастливого.
10: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали.
1: Дамы и господа, ну что, усаживайтесь поудобнее, потому что градус в эфире сейчас летит до космических высот. Напоминаю, что самое масштабное событие этого лета все ближе. Чаша стадиона ВТБ-арена уже готовится принять более 30 тысяч человек, готовых сорвать голоса под любимые треки. 4 июля большая дискотека Авторадио превратит в столицу в один гигантский танцпол. И сегодня мы продолжаем шуршать по своим записным книжкам. И, соответственно, у нас на связи мужчина, чьи треки — это действительно способ моментально, быстро ворваться в, не знаю, вот в какой-то отрыв. Отец-основатель и бессменный хитмейкер легендарный!
2: Потрясающий, невероятный группой дискотека «Авария» Алексей Рыжов.
1: Алексей, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро, друзья! Доброе утро, Авторадио! Слушатели, сегодня прекрасная погода, прекрасный день. И все мы, конечно, ждем 4 июля, когда соберемся на ВТБ-арене.
1: Да, это мы соберемся обязательно, но мы хотим чуть-чуть попытать вопросами. Вопрос как автору всех главных разрывных хитов группы. Вот, пожалуйста, Алексей, признайся честно, вот когда 30 лет назад, и даже чуть больше, ты писал строчки «Пей пиво, ешь мясо», и тут реально думал, что под эту диету поколения будут танцевать и танцевать по сей день? Или это был эксперимент?
3: Ну, не знаю, но это было от души в любом случае. В принципе, мы живем по принципу «что видим, то поем». Я сочинял эту песню именно к празднику пива, да. Представляете себе, был в городе Иваново такой праздник. Там изначально были строчки про Иваново. В общем, так же, как и песни про малинки, тоже были строчки про Иваново. Это сначала был все наш ивановский колорит. Mm-hmm. Вот, и потом, ну, конечно, наверное, мы не могли ожидать, что это станет популярно не только далеко, но и надолго.
1: Я прям знал, что где-то есть какая-то история. Так, сразу второй вопрос накину. Про внутреннюю кухню, раз мы уже заговорили про такую диету. Столько лет гастролируете вместе. Мы, кстати, даже в некоторых городах были вместе. Это был Владивосток.
2: Это был Екатеринбург. День города мы отмечали, да, на площади.
1: Нас там прям, конечно, замяли в кучу толпы танцующих и поющих. Вот столько лет все-таки вместе. Делите гримерки. Ну, приоткрой тайну, правда. Какая бытовая привычка, возможно, раздражает твоих коллег? В тебе и наоборот. Есть что-нибудь такое?
3: Не знаю. Моих коллег раздражает, когда я молчу, а когда я начинаю говорить, это их тоже раздражает. Вы знаете, в принципе, конечно, 30 лет вместе – это, ну, большой срок. Мы столько братьев не были, каждый из нас. То есть, можно сказать, мы семья. И, да, конечно, мы в чем-то друг другу поступаем, помогаем, советуемся. Вот. Если мы друг друга раздражаем, просто стараемся этого не делать, либо, ну, не обращать на это внимания. И, там,
1: ну что, никто не храпит? Никто не говорит, а где в райдере мои креветки?
2: А ты думаешь, они в одном номере спят?
1: Не,
2: да?
1: Ну, мало ли, когда едут.
3: Нет, ну, мы спим вместе в самолете на соседних сиденьях. Конечно, мы и храпим, и, может быть, что-то во сне рассказываем, какие-то секреты свои.
1: Вот рецепт дружной команды. Но тогда остается самое главное, Алексей.
2: Пригласите всех слушателей Авторадио к нам 4 июля на большую дискотеку Авторадио на стадион ВТБ-арена.
3: Дорогие друзья, уважаемые слушатели самого прекрасного в мире Авторадио, дискотека «Авария» приглашает вас от всей души посетить, собраться, ворваться на прекрасное мероприятие. Дискотека «Авторадио» 4 июля, ВТБ-арена, огромный зал, 30 тысяч человек с гаком, замечательные ведущие, суперартисты, топовые песни, самые главные хиты всех времен и народов. Встретимся на Авторадио.
1: Алексей, ну жмем руку! Огромное спасибо! Виртуальное 5 отбили. Друзья, Алексей Рыжов официально гарантирует, что 4 июля на стадионе ВТБ-арена будет жарко. Я думаю, даже асфальт расплавится. Или что у нас там будет? Ну, не буду раскрывать всех тайн. Готовьте удобные кроссовки в любом случае. Ну и также готовьте к тому, что билеты тают, ребята, как лед в лимонадном бокале. Но есть возможность, конечно, урвать парочку у нас.
2: Эта возможность есть у каждого, кто сейчас зайдет в группу Авторадио в ВК и напишет, какую песню исполнит группа «Дискотека Авария» на большой дискотеке Авторадио. Будете первым правильно написавшим. Все, считайте, вы уже на танцполе, считайте, вы уже подпеваете любимым артистам и пританцовываете вместе с огромным стадионом.
1: Вперед!
0: Большая дискотека Авторадио. 4 июля.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
4: Предложение ограничено. Действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
3: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребята, вновь мы в драйв-чате продолжаем сегодня говорить о нелепой гордости. Тут просто, ну, поток, на самом деле. Поток! Мужчины массово гордятся тем, что помнят расположение всех ям на своей привычной дороге к даче. Это Валерий. Ну, если ты туда часто едешь, то, конечно, все это помнят. Ну, давайте. 915-459-2020, смс-мессенджер Макси, группа ВК. Вдруг вы тоже, как Илья, человек, который за секунду определяет на ощупь в кармане куртки или штанов 5 рублей от 2 рублей. Ну, это же тоже талант.
2: Абсолютный. Поехали. Абсолютный. Так, тут нам написала Светлана из Казани. Я умею писать и правой, и левой рукой. Угу. Дело в том, что когда я училась в школе, нельзя было быть левшой.
1: Переучивали.
2: Переучивали, да. И так вот, теперь я все практически делаю левой, а пишу и правой, и левой. У меня ровно такая же история. Я тоже левша, переученный на правую руку.
1: Угу. Так, что еще у нас есть к этой минуте? Ну, понятно, что многие помнят, как правильно и как идеально, так скажем, припарковаться, вот, не сложив ничего, ни зеркал, ни тому подобное. Это пишет нам достаточно большое количество мужчин. Но есть девушка, которая написала, что за 10 лет управления автомобилем ни разу не перепутала, где лево, где право.
2: Это прям...
1: Ну, это же тоже талант.
2: Это аплодисменты.
1: Это отдельный талант по этому поводу. Так, есть еще, что трачу очень много денег, но талантливо муж до сих пор как-то этого и не замечает.
2: Видимо, настолько сильно мотивируете мужа, что он зарабатывает настолько много денег, что он их не замечает, те деньги, которые вы тратите.
1: Мы не просили же объяснения.
2: Ну, мне не нужно просьб ваших.
1: Я
2: сам справлюсь, да. Тут есть сообщение, сразу два, идеально подходящих друг другу. Александр говорит, значит, не умею разжигать костер. Вообще никак. С первого раза никогда не получалось. И Олег пишет, я талантливо разжигаю. Вот в любой момент был случай, когда на даче не было ничего, ни зажигалки, ни спичек. Я нашел одну единственную целую спичку без коробка, чиркнул ей по нужной поверхности, и все. И костер был. С первой спички даже без коробка человек смог. Представляешь?
1: Молодец!
2: Вот это поощрение, конечно!
1: Ну, это такой талант, вот если бы раздавали бы и сказали, хочешь быть суперчеловеком, но этот талант я бы не выбрал.
2: А у нас, я напомню, тема драйв-чат сегодня такая. Странные таланты. Не те, которые спасают мир, а которые странные.
1: Давайте также в странных новостях, дамы и господа, разбираться вместе с вами, но уже далее, в игре под названием «Трам-пам-пам». Хотите в ней принять участие? Оказаться и забрать у нас классный рюкзак «Авторадио»? Звоните прямо сейчас. 258-33-00, код Москвы 495, как всегда, желтущий заголовок. Что мы там за трампампамили, вам уже предстоит угадать, собственно, лично. Звоните.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.
9: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
10: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
11: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
12: И по милик НП ИНН 35-25-00-44-92-21.
13: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
14: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: будет пам, пам. Это будет трам-пам-пам.
1: Итак, давайте очередной раз сразимся. На кону классный подарок, наш рюкзак. И сегодня мы будем сражаться с Иваном. Это вторая попытка у него уже за сегодня. Это надо быть таким везучим. Второй раз дозванивается.
2: Знаешь, в кавычках везучий. Он дозванивается, но слетает. Вот сейчас проверим, получится у него второй раз.
1: Да, Иван, доброе утро.
2: Привет.
3: Ну, здравствуйте.
1: Ну, объясни причину первого отсутствия. Что с тобой случилось?
3: Что-то связь про звонок сбросился.
1: А потому что мы говорим о том, что нужно играть, когда автомобиль припаркован. Ты вот сейчас стоишь на месте?
3: Да.
1: Да, да, спасибо за этот фонтан радости, Ваня! Волной сносит! Ну, давай тогда перейдем к игре сразу и к правилам.
2: Правила у нас, Вань, простые. Значит, мы находим желтые издания на просторах интернета. В них находим еще более желтые заголовки. Один из них ты услышишь, и часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка. Целиком выберешь правильный, получишь от нас что? Что сегодня Ване можно подарить?
1: Рюкзак! Третий раз говорю. Рюкзак! Итак, готов?
3: Конечно, готов.
1: Поехали.
4: Главная новость к этому часу. Китаец переоделся в... Угрожает.
1: Китаец переоделся и еще и угрожает. А вот что там за трам-пам-пам, вот те варианты.
2: Итак, первый вариант. Китаец переоделся в свою бывшую, чтобы доказать полиции, что она ему угрожает.
1: Китаец, вариант номер два, переоделся в костюм огромной семечки, чтобы доказать голубям, что он им не угрожает.
2: И третий вариант. Китаец переоделся в некрасивую беременную женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает.
1: Все варианты космос.
3: Я думаю, второй.
1: Обосной. Почему?
3: Ну, не знаю. Третий вариант как-то, мне кажется, не подходит.
2: Так. А второй прям подходит.
3: Ну, либо первый.
1: Первый как будто бы действительно похоже на какую-то бытовую проблему.
2: Ну да.
1: Свою бывшую переоделся. Доказать полиции, что она ему угрожает. Возможно, хотел там что-то выбить из нее.
2: Хоть какая-то идеи. Логика есть в этом.
1: Да, какой-то, возможно...
3: Ну, давайте первый вариант.
1: А кто знает, что это правильно?
2: Это же желтая пресса, ты че?
3: Ну, мы сейчас узнаем.
1: Не ведись на наши вот эти вот какие-то примеры и факты. Ты сам думай.
3: Вы не подсказываете, да?
1: Мы абсолютно не подсказываем. Ну, хотя, почему нет? Почему китаец мог переодеться в женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает? Он мог и это сделать. Зачем, правда, непонятно. Ну, давай думать, что сейчас отпускай. Он мог туда поехать просто и погулять. И как бы многие же сейчас ведут соцсети. Вон, например, один парень приехал во Францию и говорит, смотрите, то вьетнамец. Говорит, мне ничего не угрожает. И ровно через 3 минуты у него телефон отняли.
2: Нормально, нормально. Тогда интересно продолжение вот этой статьи.
3: Второй вариант.
1: Все-таки второй. Но смотри, это твой выбор. Хорошо, проверяем.
4: Китаец переоделся в некрасивую беременную женщину, чтобы доказать, что в Индии и Бангладеш девушкам ничего не угрожает.
1: Третий оказался верным. Да, пу-пу-пу. Тут, видишь, все может словами другими просто закрыться. Ну, на самом деле, интерпретировать.
3: Будем пытаться третий раз.
1: Третий раз, но это как палка в Тетрисе должен исчезнуть уже, если ты дозвонишься, надо
2: схлопнуться.
1: Слушай, ну давай мы тебя, ну как, давай просто за рвение. За желание.
2: Знаешь, есть обычная такая формулировка в спорте. За волю к победе.
1: Да, и за участие. И за то, что не опустил руки, отдадим ему пауэрбанк наш. Давай. Ему еще после звонить нам нужно, чтобы телефон всегда был на связи. Поэтому давай-ка мы тебе его и вручим. Наш фирменный классный пауэрбанк. Вань, доволен?
3: Да, очень.
1: Угу. Давайте, что, подпускаем-то. Пока, Вань.
2: Пока, Ваня.
1: Хорошего дня.
3: Спасибо. Давай. Вам тоже.
1: Так, мы тем временем на этой волне позитива будем двигаться далее. В новый час, ребята, там у нас, во-первых, будет небольшое, но классное путешествие. Подведем итоги драйв-чата, и кто-то из вас заберет два билета на концерт «Ленинград». Воу-воу.
2: Не-не, вот сейчас лишнего дал эмоции. Лишнего дал, да? Чуть спокойнее.
1: Ну, я как бенгальский огонь. Вроде ярко, но не так, как хотелось бы. Так, а с игрой трам-пам-пам на сегодня все. Спасибо.
0: Реклама.
5: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
9: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянь, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
11: Фит-сервис «Масло меняйте». 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 30.

0: по контракту повысилась с 1,5 миллиона до 2 600 000 рублей. В Чувашии она составляет 2 100 000, а в Югре чуть более 4 миллионов рублей. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО.
1: Про материнский капитал.
0: Мат-капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,5%. Неиспользованные остатки этой выплаты также увеличились на такую же сумму, рассказал газете «РУ» доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Например, если неиспользованный остаток составил 200 тысяч рублей, то в феврале он был увеличен до 211 200 рублей. Мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Также его можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавил экономист. Он подчеркнул, что средства материнского капитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими.
1: Про работу.
0: Четверть компаний намерены урезать штат до конца этого года, пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны.
1: Про вакцину.
0: Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в будущем году. Ее прототип показал высокую эффективность, рассказал РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны.
1: Про деньги.
0: Новое голосование по выбору дизайна банкноты номиналом 500 рублей может состояться уже осенью. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, обсуждение этой темы продолжается. Центробанк объявил о начале голосования за новый дизайн 500-рублевой купюры 1 октября прошлого года. Участникам предлагалось выбрать по 2 символа – для лицевой стороны банкнот из достопримечательности Пятигорска и для оборотной из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Однако впоследствии регулятор отменил голосование. Причиной стали многочисленные попытки искусственно увеличить количество голосов за отдельные объекты с помощью технических средств. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро, установленный Центробанком – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио, радиостанция номер один в России. Продолжаем наше движение, которое только вперед, навстречу выходным. С хорошим настроением здесь вас приветствует Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, в этом часе, ребята, мы, естественно, вместе с вами подведем итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спрашиваем о том, какой у вас самый странный, нелепый или бесполезный повод для гордости, талант. Ну, вдруг это действительно вы так считаете, а на самом деле это какая-то сверхмощная какая-то штучка, о которой нужно заявить. Поэтому, пожалуйста, пишите 915-459-2020. Ну и, конечно, слушайте в оба. Так называется наша новая игрушка на кону. Вещь, у которой сейчас вообще нет ни у кого.
1: Ну,
0: у одного.
1: У Владимира из Краснодара, который выиграл эту вещь вчера у нас в эфире.
0: Да, друзья, мы разыгрываем новейшее, революционное, невероятное, первое носимое ИИ устройство. Хотите оказаться в числе первых и обладать им благодаря нам, Авторадио, потому что ни у кого еще нет. Это появится в продаже, через неделю.
1: Причем нет аналогов в мире, фактически.
0: Да, чтобы прийти потрогать, это только у нас. Поэтому прямо сейчас хватайте телефон и звоните.
1: 258-3320, код Москвы, 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Поехали! Итак, партнер рубрики ООО «Яндекс», категория 0+.
1: Ну а теперь, друзья, да, мы предложили вам вооружиться своими мобильными телефонами, чтобы дозвониться к нам в эфир и попробовать свои силы. Забрать у нас новейший «Яндекс.Дропс». Это первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники, чтобы вы понимали, со встроенным искусственным интеллектом. Идешь себе такой по улице, говоришь: «Алиса, а куда я иду вообще? Да, подскажи, что за улица?» И она обязательно тебе расскажет, поможет или запишет. Там такая умная память. Я, на самом деле, даже многим завидую. Порой в голове все не уместить, а здесь, хоба, сказал, запомнила, взяла и напомнила. В любой момент, когда нужно и когда тебе необходимо. Итак, давайте общаться с человеком, который сейчас попробует у нас их забрать и, собственно, проверит, мы проверим, благодаря этой игре, его память. Как зовут? Привет!
0: Привет-привет!
2: Здравствуйте, Марина.
1: Марина, здравствуйте! Вы откуда нам дозвонились?
2: Из Пензы.
1: Из Пензы. Супер. Класс. Прямо сейчас ты можешь стать обладателем гаджета из будущего. Да, я уже говорил, что у нас на кону вещь, которой сейчас вообще нет ни у кого. Ну, кроме одного нашего победителя вчерашнего.
2: Да.
1: Да. А это новейший Яндекс.Дропс. Первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники. Так вот, настройся, пожалуйста, сейчас внимательно, потому что правила, они как бы вроде бы сложные, но не сложные.
0: Но на самом деле, да, мы с Денисом тебе будем по очереди называть цепочку из 10 абсолютно случайных, рандомных, не связанных между собой слов. Более того, внутри этой цепочки может быть еще зашито и звук какой-нибудь, который тебе тоже нужно повторить. Не произнести словами звук, чего это было, а прямо вот повторить тот звук, который ты услышишь. Вот, справишься, если, то получишь вот этот гаджет из будущего.
1: Да, слушай в оба, ничего не перепутай и не меняй местами. Выдать нам в эфир нужно точно такую же последовательность из 10 элементов, которые ты услышишь за 30 секунд. Понятно?
2: Да.
1: Ну что ж, поехали.
3: Слушай, Боба.
0: Карбюратор.
1: Пончик. Спасибо. Гравитация.
0: Шлагбаум.
1: Чемодан.
0: Кирпич.
1: Вентилятор.
0: Бутерброд.
1: Речка. Вот они. 10 штучек прозвучали. Твоя очередь. Поехали.
2: Карбюратор.
1: Есть.
2: Пончик.
1: Да.
0: Чух-чух, пускай бог
1: засчитано.
0: Дальше.
2: Гравитация.
1: Да.
0: Еще.
2: Шлагбаум.
1: Да.
2: Кирпич.
0: Ну, до него нет, еще
1: до
0: было
1: него
0: слово.
1: Было слово. Давай, давай, время идет.
0: В отпуск с чем?
2: Чемодан.
1: Так. Есть.
2: Кирпич.
1: Так. Да, и практически идем.
0: Еще три осталось.
2: Бутерброд.
1: Перед ним.
0: Перед
1: если
0: ним.
1: Нет кондиционера, то включаем.
2: Вентилятор.
1: Так. Супер. Еще два.
0: Ну, ты уже одну назвал.
1: Бутерброд. Есть. Бутерброд. Вкусный. С
0: и последнее.
1: Ну... Давай, отпетые мошенники пели песню.
0: Вот, ты вспомнил.
1: Я уже помогаю.
2: Авария?
0: Вот, видишь, водоем с течением.
1: Считай до пяти. Раз, два, Волга, три. Волга, это что?
2: Река.
1: Ну, по-другому, когда поменьше. Четыре.
0: Уменьшительно ласкательно.
2: Речка, ручьё.
1: Ну ты смотри, на девятом, даже на восьмом уже идет какой-то сбой.
0: Ну да.
1: Да.
0: Но водоем с течением.
1: Волгу уже подсказал, как мог. Но, как всегда, мы здесь ни при чем. Ни при чем. Она сама справилась. От души тебя поздравляем, потому что ты только что стала обладателем того, чего ни у кого нет. Новейшие, революционные Яндекс.Дропс. Первое носимое устройство с Алисой AI. Умные наушники, невероятные. Теперь вообще тебе не нужно напрягать свою голову. Благодаря функции «Моя память» они запишут любую твою мысль. Расписание встреч, список покупок. Не знаю, купить билеты. Все, она тебе напомнит. Напомни мне поздравить мужа с днем рождения. Вдруг забуду.
0: Мне вот это прям жизненно необходимо.
1: Да, да, ты запомни, да? Ну, тебе тогда нужны Яндекс.Дропс.
0: Продажи которых, кстати, стартовал, новости смотрел.
1: Да, стартовал, но их можно купить только, опять же, благодаря Алисе. То есть это ИИ, который продаст тебе ИИ.
0: И прекрасно!
1: Да, живем в будущем. Я не думал, что мы доживем до этого момента. В общем, ребят, следите за эфиром и выигрываете классные подарки только в эфире Авторадио. Причем вы их получите первыми. Первыми! Их еще ни у кого нет. Классно, классно. Так что слушай в оба. Слушайте в оба, действительно. И не пропустите игру. Слушай в оба.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете «Фаркоп»? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
9: «Автотент-35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
10: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: на Авторадио.
1: Дамы и господа, драйв-шоу «Поехали» здесь, как и вы, вот жаришка, а мы на работе. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: У некоторых отпуска, у детей каникулы, вот им последним я завидую. Но, честно сказать, хочется и самому в отпуск, но пока-пока, как говорится, не придумал, куда поехать. Тем более с семьей, давайте, да, поговорим, потому что мало кто отправляется один, в основном все с семьей. Надо, чтобы было и весело, и красиво, и дети заняты, и море, в то же время по кошельку сильно не било, и вот последний очень сильно беспокоит.
2: Ну, есть для тебя решение. И, кстати, для всех слушателей, у кого такой вопрос возник, у нас в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
0: Большое путешествие. Поехали!
1: Предлагаешь просто послушать его истории.
2: И остаться дома? Ну нет, конечно.
1: Кирилл, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасайте нас. Куда поехать с семьей на отдых? Вы слышали, чек-лист — это стандартный чек-лист нормальных родителей, да? Море, веселье, красота и внимание, чтобы дешево.
3: Так, ну предлагаю поехать на юг, на главный курорт страны, Сочи.
2: Где дешево,
1: что
2: где
1: вы, дешево? Сочи? Что вы сейчас сказали? Сочи-дешево?
3: Да.
1: Если родственник?
3: Если все правильно продумать и забронировать, то и в Сочи можно отдохнуть.
1: Окей. Сейчас тогда будем записывать. Сочи. Сколько дорога займет, если ехать на машине? Понятное дело, мне кажется, это самое простое, да?
3: Так, ну, расстояние на Сочи по автодороге 1600 километров, почти 20 часов езды. Это как минимум.
1: Это как минимум. Я могу сказать, что один человек из моей семьи точно не выдержит со мной в замкнутом пространстве. Это я. Не считая детей, которые будут визжать. Может быть, есть другой вариант тогда?
2: Самолет-то
3: самолет, я думаю, будет дороже, кстати, как раз для семьи. Поэтому советую ехать с остановками, а то и с ночевками. Ночевку лучше сделать день в Ростовской области, но из-за этого дорога займет 1.5-2 дня.
1: Ну, зато это путешествие. Окей, ладно. Ну вот приехали мы на море, да, и вот мы уже накупались до посинения. Куда сходить? Где потусить? Какие развлечения есть, кроме моря?
3: Ну, тут, наверное, многое зависит от того, в каком районе Сочи вы остановитесь. Город очень вытянут вдоль побережья, да, поэтому если живете в районе Адлера, Сириуса, то, конечно, сходите в Олимпийский парк с его стадионами. А детям, кстати, советую Сочи парк. Многие аттракционы там уникальные в России. Например, Жар-птица, самая высокая башня со свободным падением. Правда, я думаю, это больше вам будет интересно, а не детям. Можно также отправиться на самую быструю и протяженную американскую горку в России. А детей можно сходить еще и в сочинский аквариум, посмотреть на шоу дельфинов.
2: Очень круто, кстати.
1: Вот, кстати, я, насколько знаю, туда надо заранее билет покупать.
3: Это точно.
1: Потому что день в день вообще невозможно, там много желающих. Теперь важный вопрос. Где поесть, чтобы самому, может быть, перехватить что-то и детей не оставить голодным? Много соблазнов, особенно когда ты идешь вдоль набережной. Там кукуруза, ват, сахарные, шашлычки и все. Хочется поесть так, чтобы выходить из номера.
3: Так, ну, местная кухня, мясо и пряности для детей, конечно, может быть тяжелые, поэтому советую выбирать заведения со специальными детским меню и игровыми комнатами. Можно заглянуть в семейный ресторан «Мамино» или «Оливье», либо кафе «Феди на даче» и заведение с таким не совсем сочинским названием «Сицилия». А пока вы будете есть шашлыки, хачапури по-аджарски, хинкали, дети могут играть с аниматорами или обедать разноцветными супами, салатами, соки, морсы.
1: Короче, все есть, да, все для есть. Того, чтобы да. было вкусно. А теперь главный вопрос. Где лучше остановиться? Вот чтобы забронировать, было спокойно все, заселился и не оказался на улице.
2: Да, главное, что надежно, потому что мы все знаем, что приезжаешь иногда и стоишь у калитки. И даже иногда не один стоишь. Таких счастливчиков в кавычках много.
3: Так, ну чтобы не остаться у калитки, жилье советую бронировать на Суточно.ру. Там огромное количество вариантов. Квартир, апартаментов, самые разнообразные, с видом на море, на горы. Также можно забронировать базы отдыха, коттеджи, зоны барбекю, парковка. В общем, все, что точно подойдут для отдыха с детьми.
2: Это же дорого, может быть. Какой минимальный порог? 100 миллионов тысяч тенге? Сексиллиардов?
3: Нет. Советую рассчитывать примерно от 4500 рублей в сутки, а дальше уже зависит от ваших желаний. Цены растут до бесконечности.
1: Ну, если это так, а это так, потому что у нас в гостях был тревел-журналист Кирилл Комаров. Тут дельный совет.
2: Всегда. Спасибо.
1: Всегда, да. Благодарим. Спасибо.
0: Поехали.

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
1: богатстве? Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. Лада – летняя смена цен. Покупайте Лада Веста от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Ах, маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
10: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
11: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
10: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
11: Каких 5000?
10: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
12: Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: В ленте свежесть в каждой покупке.
16: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
17: В ленту.
18: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: давайте, ребята, подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, какой у вас самый странный, бесполезный повод для гордости. Умеете открывать, может быть, бутылку глазом? Помните наизусть состав освежителя? Ну, вдруг. Или вчера ювелирно заехали во двор между дорогой машиной и забором. Пишите свои скрытые таланты. Лучшие, конечно, попадут в зал славы. Драйв-шоу, поехали. Мы их собираем и коллекционируем. Вдруг это действительно когда-то станет легендарным.
1: Ну, событийным.
0: Нет, легендарным талантом. Типа, мы жили с ним в одном веке.
1: А, настолько глубоко.
0: Да, поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Тут Александр написал, говорит: «Привет, ребята, вот уже второй час еду и думаю, каким талантом я обладаю, никак не могу придумать». Mm-hmm. Знаете, что сделал? Позвонил жене, спрашиваю у нее, какой у меня есть талант. Mm-hmm. Она тоже подумала долго, потом сказала: «Знаешь, не забивай себе голову, ты просто хороший человек». Вроде искренне сказала, а как-то прям грустно стало.
0: Мне нравится сообщение Вячеслава. Но такого друга или гостя я бы иметь не хотел.
1: Ну-ка.
0: Он написал, что сразу оговорюсь, у меня от природы просто специфическое строение горла. Я могу без остановки влить в себя что угодно. Угу. Понимаешь?
1: Угу.
0: Сколько в свое время я выиграл в споры на деньги, демонстрируя этот трюк. Ну, открывал человек бутылку, и оп, и ее нет. Сейчас, конечно, давно этим не увлекаюсь, но память о тех приятных моментах до сих пор перед глазами. Так вот, пригласишь в гости Вячеслава на даче там, например, да? Посидеть чуть-чуть, пообсуждать, не успел открыть, пусто. Вот такой Вячеслав.
1: Затейник.
0: Талантливо. Это когда, знаешь, ну ты подожди всех, ну не улетай раньше. Раньше других.
1: Угу.
0: Ну, закусывай.
1: Притормози. Водички попей минеральной.
0: Вячеслава достаточно минуты.
1: Так, тут Виталик написал. У меня с детства есть дар. Угу. Дело в том, что куда бы я ни пришел, на любой праздник, день рождения, просто прогулка, я всегда оказываюсь в окружении девушек, знакомых, незнакомых, неважно, но сидеть мы будем обязательно рядом и мило общаться. Без намеков, говорит он дальше.
0: Да?
1: Просто, да, ну, магнит для женских ушей.
0: Как зовут его?
1: Виталка.
0: Витал. А он, ну, может быть, женат?
1: Ну, вот он говорит, просто без намеков.
0: Я бы его отправил на концерт.
1: Угу.
0: Просто чтобы прийти и посмотреть, как стоит один человек,
1: эпицентр.
0: И вокруг него концентрация девушек.
1: Хороводы водят, знаешь, как вокруг сумки.
0: Ну, может быть, он и как раз человек, который их производит. Они видят его, узнают.
1: Кстати.
0: Мы же не знаем ничего, кроме как, что он бородач на фотографии, ничего не понятно. Давайте, пускай он исходит.
1: Давай.
0: Будет действительно забавно, а нам потом фотографии пришлют. Витал, если вас так зовут, а не бренд это, то мы вас поздравляем. Два билета на концерт Ленинград, 26 июня на Лукойл-арене ваши. Но здесь, как мне кажется, очень даже в тему будет.
1: Абсолютно точно.
0: С чем мы вас и поздравляем.
1: Вы оттуда нам действительно фотографию пришлите, кружок запишите, как это все происходило. И действительно ли ваш магнит там сработал? Но. Или все внимание было на солисте группы?
0: А вообще все талантливые, правда. Даже вот несмотря на то, что мы над этим нескольким моментом посмеялись, причем даже с теми, кто написал, с авторами сообщений, все равно, нет-нет, да, вот кто-то что-то умеет. Вот у кого-то память феноменальная, понимаешь?
1: Кто-то просто хороший человек, это тоже талант.
0: Да, это трудно, но вы держитесь. Спасибо всем, кто написал. Действительно, классно. Тема была сегодня волшебная. Спасибо большое.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
5: И Памилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Молодец, молодец, госпожа Немченко напомнила, что главный танцпол этим летом, да и вообще, мне кажется, войдет в историю, уже состоится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена. Именно там музыкальное грандиозное событие под названием «Большая дискотека Авторадио» всех ждет. Всем будем рады. Главные звезды страны споют для вас главные хиты. Но пока до этого времени еще есть, как бы ни звучало, время. Хочется уже подготовиться, хочется уже зарядиться. И, соответственно, мы вот что для вас придумали.
2: Настоящий праздник. Каждые выходные в 18.00 включаем Авторадио, ведь там будет звучать большая дискотека Авторадио. А это крутой микс ваших любимых хитов. Это все, чтобы вы и настроением этим пропитались, и, может быть, пару паузы выяснили, как-то разучили, подготовились к тому, чтобы 4 июля на ВТБ-арене, на стадионе ВТБ-арена зажечь, вот знаете, не то что по-взрослому, а так, как никому и никогда не снилось, что потом легенды об этом складывали и вспоминали еще 1000 лет.
1: Естественно, да, покажем всем, как мы умеем отдыхать и веселиться. Ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас, разумеется, на сайте Авторадио.ру. Ну а мы вас ждем уже завтра в эфире Авторадио, радиостанция номер один в России, в 7 утра. Здесь также будет Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребята. Давайте так, чтобы вот прям вот ничего вам настроение не испортило. Запомните эту установку.
2: Смиритесь с этим. До свидания.
0: Драйв-шоу. Поехали. Утро на Авторадио. Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официального дилеров «Танк».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погорянин, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватурмоторрус».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость.

0: Несмотря на сохраняющиеся высокие ставки, денежно-кредитные условия постепенно смягчаются, что со временем должно привести к росту потребительской и деловой активности.
1: Про происшествие.
0: 3 человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников в Самарской области. Повреждены несколько промышленных предприятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона. Кроме того, 10 пассажирских поездов задерживаются в Самарской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщили в Куйбышевской железной дороге. Отклонение от графика составляет до 1,5 часов. В частности, задержаны междугородние поезда Адлер-Чита, Санкт-Петербург-Самара, Москва-Самара, Самара и другие. Куйбышевская железная дорога добавила, что принимает все необходимые меры для сокращения отставания задержанных составов.
1: Про регионы.
0: Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Дагестане, где произошел пожар, могут продлиться до 3 суток. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правительство региона. Ликвидация повреждений начнется сегодня. В приоритете восстановление газоснабжения в Кизилюрте и ближайших районах. Взрыв и пожар на магистральном газопроводе в Дагестане произошел накануне. Один человек обратился к медикам. Он отравился продуктами горения, когда пытался снять ЧП на видео.
1: Про прививки.
0: Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Это позволяет сохранять невысокий уровень заболеваемости им по сравнению с другими странами.
1: Про рекорды.
0: Аномальная жара в московском регионе продлится до 13 июня. Температура воздуха достигнет плюс 30. Могут быть побиты температурные рекорды, рассказала ведущая специалист Метеоновости Татьяна Позднякова. По ее словам, ослабление жары ожидается с подходом атлантического циклона с запада, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Горячий юго-восточный ветер сменится северо-западным. Ночь на 14 число останется довольно теплой. Будет 14-19 градусов, а вот дневная температура понизится примерно на 5 градусов, но все равно будет тепло. Официальный курс доллара 71 рубль 73 копейки, курс евро 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Я вот, конечно, на свою память так уж и не надеюсь, хоть и помню о главном, но нет-нет, да записываем. Это помогает. Вам желаю отличной среды. Вот это я, кстати, помню. Короткая рабочая неделя у нас на этой. Вот сегодня, завтра, получается, завершаем мы. В пятницу уже не придем на работу. Вы там это, будильники уберите, а то, как заведенные, придете на любимые. Ну и еще я помню, что у нас есть счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег». Мы вообще играем каждый день, тут даже можно не запоминать, потому что включишь авторадио, а тут бац, что не песни, то к деньгам. 5 миллионов рублей у нас в призовом фонде, 5 заветных желаний. Самое главное – поменять гудки в мобильном на гимн авторадио, указать свою мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир всегда и везде. В любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Так что настраивайте свои гаджеты на главное автомобильное радио страны. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру, где можно не только слушать, но и смотреть видеотрансляцию. И, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Олеся Соболева у микрофона. Классного дня вам желаю.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Большой хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код

0: Но мы считаем дни, мы считаем моменты, секунды до нашей с вами встречи. 4 июля собираемся на стадионе ВТБ-арена и всем 30-тысячным залом танцуем на большой дискотеке Авторадио. А главные звезды поют свои главные хиты. Вы там точно должны быть, и у вас есть возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться на главном танцполе этого лета. Самое главное первым дозвониться до прямого эфира. Плюс 7-495-258-3320. Набирайте и давайте с вами уже знакомиться. Алло, здравствуйте. Это Авторадио.
1: Здравствуйте.
0: А вы в прямом эфире, как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна не верит своему счастью, я слышу по голосу, да? Татьяна, ну, придется поверить и придется забрать у нас билеты. Такая вот у вас судьба. Ну, расскажу правила. Все очень просто. Вы же знаете, что на большой дискотеке выступают главные звезды. Они готовят главные хиты. И прямо сейчас я поставлю вам подборку больших хитов участника нашей дискотеки Авторадио Дениса Клявера. А вам, Татьяна, нужно выбрать тот самый, который прозвучит на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. Попробуем?
1: Давайте.
0: А давайте.
1: Попробуем.
0: Все, мы уже с Татьяной готовы. Денис Клявер на низком старте. Все, внимание на Авторадио. Начинаем.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, Татьяна, что подсказывает вам ваша интуиция?
1: Мне подсказывает, что это золотая середина, номер два.
0: Ты же не такая, как все.
1: Да.
0: Это очень приятно каждой девушке услышать. И вам, и мне.
1: Я тоже так думаю.
0: И вы хотели бы именно эту песню услышать на большой дискотеке Авторадио?
1: Да.
0: Не будем ничего больше от вас добиваться, только вот этот вариант ответа. Проверять его будем.
1: Да.
0: Все, окей, я вас поняла, Татьяна. Итак, Денис Клявер прямо сейчас все вам и расскажет сам.
2: Большой хит! А если дождь всю ночь напролёт?
0: Татьяна, Денис выбрал именно этот свой большой хит, который исполнит на большой дискотеке Авторадио 4 июля. А вы же не расстраивайтесь, Татьяна, вам утешительный приз достается, с пустыми руками вас не отпустим. Но у вас же есть эта возможность дозвониться первой до прямого эфира Авторадио. У вас сегодня получилось, и наверняка завтра тоже получится, и послезавтра. Так что
1: спасибо.
0: Вам, Татьяна, огромное спасибо. Отличного дня. Надеюсь, встретимся на большой дискотеке Авторадио. Выиграете 2 билета у нас в прямом эфире. Ну, или приобретете. Подробности и, собственно, эти самые билеты на сайте Авторадио.ру. А мы с вами встречаемся 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-Арена и танцуем всем залом. 30 тысяч вас. Мы, любимые артисты. Ну, кажется, это просто вечер мечты. Так что я вас приглашаю. И главные звезды вовсю готовятся. Выступят на большой дискотеке Авторадио Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Денис Клявер и многие-многие другие. Ждем только вас.
2: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Свободная продажа бензина марок АЕ-92 и 95 возобновляется сегодня на 8 автозаправочных станциях в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также отметил, что на других АЗС отпуск топлива продолжится только по QR-кодам. Напомню, лимиты на продажу бензина в Крыму ввели еще в конце мая из-за нехватки топлива. В Москве продлят сразу две линии метро. В результате Филевская увеличится примерно на 12 километров и дойдет до Сколково. Сокольническую линию продлят в Ярославский район, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. После продления линии интервалы движения поездов станут более комфортными. На Сокольнической ветке они уменьшатся до 1,5 минут, а на Филевской до 3. В перспективе на Филевской линии планируется использовать 7-вагонные составы, что сделает поездки еще удобнее. Рацион мясоеда на неделю обходится россиянам в 2004 рубля в этом году, а веганский – в 2305 рублей. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. По закону, продуктовая корзина на одного взрослого человека в России на неделю должна включать крупы и хлеб, овощи, картофель, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Так как в классическом наборе продуктов на неделю вошли хлеб, макароны, рис, гречка, овсянка, огурцы, помидоры, яблоки, апельсины и другие продукты. При этом официального стандарта состава продуктовой корзины для растительного типа питания нет, поэтому для анализа аналитики выбрали наиболее выгодные опции с учетом соблюдения нормы нутриентов. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120-770-0926-63. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8 800 350 1616.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
14: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
15: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
16: Авторадио.

0: Вообще, я считаю, летом, ну, нельзя дома сидеть. Надо, конечно же, выгуливать себя, смотреть на красоты города, да не одного любимого родного, а выезжать за пределы. Приезжайте к нам в Москву 4 июля, в самый разгар лета, на большую дискотеку «Авторадио». Вот это мы с вами потанцуем. Мы целый стадион ради вас собираем. На ВТБ-арене встречаемся и мы, и вы, а главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб и многие другие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Так что до встречи на стадионе 4 июля. Меньше месяца остается до этого события. Не теряйте времени, выбирайте лучшие места, приобретайте билеты, зовите своих любимых и вместе потанцуем. Меня зовут Олеся Соболева.
1: Мы радуемся трофеям.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Круглосуточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Иркутский поселок Мамакан оказался отрезан от мира. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Поселок Мамакан в Иркутской области оказался в транспортной изоляции. Там не работает паром, а дорога к переправе практически полностью разбита. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Глава мамаканского городского поселения Юлия Благова обратилась к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву через официальный телеграм-канал главы региона с просьбой решить проблему. Она назвала ситуацию критической, так как единственная паромная переправа между Мамаканом и Бодайбо остановилась из-за госпитализации капитана парома. При этом воспользоваться альтернативным маршрутом местные жители не могут из-за проблем с дорогой.
0: Про фестивали.
2: По всей России стартовала серия масштабных фестивалей для предпринимателей «Бизнес-фесты от Сбера». В этом году они пройдут в 26 городах от Владивостока до Калининграда. Сегодня «Бизнес-фест» проходит в подмосковных Мытищах. Что там сейчас происходит, узнаем от собственного корреспондента «Авторадио» Надежды Румянцевой.
3: Ну что, сегодня на ледовой арене в Мытищах должно быть жарко, ведь бизнес-фест от Сбера уже стартовал и собрал сотни участников, среди которых есть опытные предприниматели, инвесторы, так и начинающие бизнесмены. Волнующие темы будут поднимать топовые спикеры, среди которых Тина Канделаки, Илья Авербух,

0: регистрация на Сбер Бизнес Лайф.
1: Про торговлю.
0: Перебои с поставками в Россию овощей и фруктов из стран Ближнего Востока не наблюдается. Об этом ТАСС рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке произошло снижение экспорта мясной продукции с 45 тысяч до 22,5 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако данное снижение было прогнозируемым. При этом произошла переориентация поставок на другие направления. Например, в страны ЕАЭС, Азии и Африки. Ну а ранее в Индонезии заявили о готовности нарастить поставки манго в Россию, так как цены на индийские, в частности премиальные сорта, выросли на фоне ситуации вокруг Ирана. При этом Индонезия ежегодно выращивает миллионы тонн манго, часть которого экспортируется в страны Азии, Ближнего Востока и других регионов.
1: Про нас.
0: Главной причиной стресса на рабочем месте россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. В топ-5 причин стресса также попали отношения с руководством, атмосфера в команде, объем работы и сроки выполнения задач. Официальный курс доллара – 71 рубль 73 копейки. Курс евро – 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Таких, как мы, на Земле очень много, и все мы здесь, на Авторадио. Делайте громче приемники, шире улыбку и... До встречи. Нет-нет-нет, я не только что пришла и уже прощаюсь. Это я к тому, что мы скоро с вами окажемся на главном танцполе этого лета. 4 июля встречаемся на большой дискотеке Авторадио. И мы, и вы, и главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. Я могу перечислять бесконечно, но зачем нам слова, когда все это нужно увидеть своими глазами. Собираем целый танцпол, 30 тысяч зрителей на стадионе ВТБ-Арена 4 июля. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места, приглашайте самых любимых. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева, я с вами и 4 июля потанцую, и сегодня, 10 июля.

0: Банк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
7: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
8: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
7: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
9: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
10: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
7: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
11: Мечты сбываются на Авторадио.
12: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
13: Реклама.
14: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
15: Акция действует до конца мая.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном установлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил «Известиям» посол Бразилии в России Серджио Родригес дос Сантос. По его словам, обсуждения проходят на уровне ведомств, однако странам необходимо решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в том числе о поиске авиакомпаний, готовой совершать такие авиаперевозки. Точные сроки запуска прямого авиасообщения пока неизвестны. Две трети Wi-Fi роутеров в домах россиян устарели и влияют на качество интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения. Согласно данным аналитиков, наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане – более 80%. Меньше всего – 55% в Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и Москве. В целом, с конца прошлого года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов. Однако крупные операторы, фиксированные интернетом, настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже приведенной в исследовании. Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Принято считать, что 10 июня 1786 года в США начали массово продавать это лакомство. Также известно, что еще около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Похожие десерты также были в Греции. Популярностью мороженое пользовалось и в России. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. Ну а первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в новейшей и полной поваренной книге. В данный минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
8: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
12: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
11: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колбара». Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
15: 26+.
16: Авторадио.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: 10 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем и вечером +23, +25. Ночью +15. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме призвали настроить режим самозанятых для исключения недобросовестной конкуренции. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большего внимания. Сейчас срок действия этого режима установлен до 31 декабря 2028 года, а предельный размер годового дохода таких граждан составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.
0: Про регионы.
2: Режим ЧС введен с сегодняшнего дня в лесах Красноярского края, где горит более 5000 гектаров леса. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Возникновению лесных пожаров способствует сухая и жаркая погода, а также высокая грозовая активность. По данным леспожарного центра региона, сейчас действует 41 лесной пожар на площади почти 5500 гектаров. Очаги зафиксированы в 10 округах края. Угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось, что для помощи Красноярскому краю в тушении труднодоступных лесных пожаров, действующих в шелкопрудниках, парашютисты, десантники Федеральной авиалесохраны будут проводить взрывные работы для прокладки минерализированных полос. Жаркая погода сохранится в регионе еще несколько дней.
0: Про пенсии.
2: Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это означает, что россиянам не надо писать для этого заявление, сообщил министр труда.

0: единства и сплоченности граждан, а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом. В этом году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут государственные символы: гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметно выросла, Москва, также самовар и шапка-ушанка. Официальный курс доллара — 71 рубль 73 копейки. Курс евро — 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: У настоящей женщины всегда найдется повод для драмы, даже если она и поет в эфире Авторадио голосом Полины Гагариной о том, что драмы больше нет. Женщины непостоянные, ветреные и очень интересные. Ну а песня Полины прямо сейчас может стоить вам денег 9000 рублей. Ну не с вас, а с нас, конечно же. Счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» у нас шагает по стране. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А нам такое нравится – исполнять ваши желания в прямом эфире главного автомобильного радио страны. Прибавляйте громкость. С нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы делаем вас богаче. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И вместе мы исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. Что же нужно делать? Всего-то навсего – поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указать свое желание на нашем сайте и слушать внимательно эфир. В любой момент позвоним. Спросим, кто пел, что пел. Правильно ответите, заберете все то, что в банке. Там сейчас 9000 рублей.

0: который генеральный партнер игры удвоит, ну, в случае выигрыша. То есть 18 тысяч рублей прямо сейчас могут стать вашими, а кто за них поборется, узнаем у нашей авторадиорулетки. Бороться будет Венера. Какое красивое имя, еще ни разу не звонила Венере. Живет она в республике Татарстан и очень хочет купить машину, чтобы вместе с собакой Шурой ездить к маме домой. Какая волшебная мечта у нашей Венеры, космическая просто. Ну давайте прямо сейчас Венере позвоним, ну и денег что ли отдадим. Гимн авторадио, напоминаю, вместо гудков. Гудки нам не нужны, они не приносят ни денег, ни мечты не исполняют. Автоответчики тоже мимо. Голосовые помощники. Вот, гимн авторадио. 3000 рублей уже у Венеры. Как мы можем, а, авторадио и до Венеры дотянется, а? И до Марса, надеюсь, до Юпитера. Венера что-то занята чем-то.
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Я поняла, поняла.
1: Оставайтесь на линии.
0: Какие-то важные дела у Венеры в эти минуты. Мы обязательно позвоним еще раз. Ну, как обязательно? Как решит наша рулетка? У нее все правила. Ну, в общем, Венере в Республику Татарстан летит большой привет и деньги. 3000 рублей за гимн авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает. То есть уже 6000 рублей. И скоро Венера получит на свою карту Озонбанка. Ну, надеюсь, что выберет еще раз рулетка номер Венеры и мечта о машине, чтобы ездить к маме домой да с собакой ее исполнится. Ну, машины мы часто разыгрываем. 22 уже за все сезоны ваши. Так что и вам, Венера, тоже повезет. Запускаем нашу авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 11 тысяч рублей. Легко они могут стать вашими. Это прямо сегодня, в любой момент позвоним. И вот вы знаете, что делать, да? Спросим, кто пел, что пел. Гимн авторадио вместо гудков. Мечта на нашем сайте. И все, и вы уже самый счастливый слушатель авторадио. Напомню, что в этом сезоне у нас 5 суперфиналов по числу ваших желаний. А под Новый год настоящее чудо будет 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте, выигрывайте. Отвечайте на наши звонки, умоляю.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ-4х4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная, скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21 20 21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8.

и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде изменилось движение транспорта по окружному шоссе. Речь идет об участке от Ленинградской до улицы Возрождения, где регулярно фиксировались ДТП при заезде и выезде от торгового центра. С 7 июня заезд к торговому центру возможен в проезд, расположенный ближе к улице Ленинградской. Выезд в обоих направлениях теперь осуществляется из проезда, расположенного ближе к улице Возрождения. Перед перекрестком окружное шоссе Ленинградское при движении в сторону Ленинградской будет организовано 3 полосы для движения. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и разметка. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер Героев СВО, Фрезеновский парк, а также Ковыринский парк, вторая очередь. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля. 12+.
10: Авторадио.

Меняем самое одинокое место на самое оживленное, 30-тысячное, можем себе позволить, ведь совсем скоро, прямо по курсу, большая дискотека Авторадио в самый разгар лета. 4 июля мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем так, как будто бы нас все видят. А чего стесняться? Тем более главные звезды споют свои главные хиты: Люся Чеботина, Иванушки, Зиверт, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Нельзя пропустить это событие. Точно нужно быть в эпицентре, на главном танцполе этого лета. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, не надо медлить, потому что билетов-то все меньше и меньше. Лучшее место за вами. Приглашайте своих любимых, коллег, друзей, родителей. Сами просто приходите. Даже если у вас нет компании, так найдем 30 тысяч танцующих людей на стадионе ВТБ-арена, на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Олеся Соболева меня зовут сейчас. 4 июля, надеюсь, тоже так же будет звать. В общем, я вас приглашаю. Встретимся на большой дискотеке Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
6: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
7: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
8: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В ЕС предложили создать рабочую группу по украинским переговорам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что европейские институты могли бы собрать рабочую группу для переговоров по Украине. Она отметила, что любые переговоры – это всегда командная работа. Каллас добавила, что сама она много лет работала юристом и участвовала в переговорных процессах, сообщает парламентская газета. По мнению главы евродипломатии, в состав группы должны войти эксперты с глубокими знаниями о России. Также важно сочетание хороших и плохих полицейских, которые защищали бы интересы Европы. До начала диалога, уверена Каллас, Европа должна выработать собственную позицию по вопросам безопасности. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны Европы гораздо больше сконцентрированы на продолжении войны, чем на мирных переговорах.
0: Про законы.
2: Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага России во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. По ее словам, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность, передает парламентская газета.
0: Про авиацию.
2: Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, но в этом вопросе они исходят в том числе из рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минтранс Андрей Никитин. Он добавил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Обсуждение возобновления полетов на Ближний Восток ведется, но решение остается за авиакомпаниями. Напомню, воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе.
0: Про недвижимость.
2: В начале июня предложение новостроек в Старой Москве сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом, составив 1,9 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов рынка. Больше всего снизилось предложение в комфорт-классе на 33%, тогда как в бизнес-классе количество объектов уменьшилось на 14%. В премиум и делюкс-сегментах наблюдается

0: Дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио. Категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 73 копейки. Курс евро 82 рубля 78 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Такой небольшой перерыв на ностальгию случился у нас благодаря звонкому авторадио. Звучит в вашем приемнике Олеся Соболева у микрофона. И хочется поговорить о нас с вами. Есть у нас такая традиция вместе с авторадио праздновать День Великой Победы. Важный день для всей страны. И 9 мая петь дружно знаменитую «Катюшу». Месяц назад мы это с вами сделали, мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы было еще громче и еще ярче. И вот вся страна 9 мая слушала авторадио, вся страна смотрела НТВ и вся страна пела «Катюшу». Мы получили от вас фантастический отклик, сотни городов, тысячи участников и видео со всей России и не только, ведь с нами пели в День Победы Черногория, Испания, Байконур и многие другие. Каждому из вас мы говорим спасибо за это участие в народном проекте. Мы же обещали, что самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». И мы сделали это. Премьера фильма состоится 12 июня в День России эксклюзивно в ВК-видео. «Страна поет Катюшу». Фильм не пропустите. Смотрите с 12 июня только в ВК-видео. Ищите себя на этих самых видео. И спасибо вам большое за этот душевный отклик. С вами вообще можно за любое дело браться. Олеся Соболева, микрофон, классного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
0: Ну плюс.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
4: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Солнце, пляж.
7: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
6: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
7: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
8: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Власти Иркутской области ввели запрет на посещение лесов с 10 по 30 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале городского портала. Ограничения были введены из-за сухой и жаркой погоды, а также особого противопожарного режима. Приказ подписал министр лесного комплекса области. Запрет касается всех 37 лесничеств при 4 и 5 классах пожароопасности. Гражданам за нарушение грозит штраф до 60 000 рублей, юридическим лицам от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Директор лесничества займется блокировкой лесных дорог и организацией контрольно-пропускных пунктов. Число туристов из-за рубежа в России растет, об этом заявил Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Число поездок по нашей стране превысило в 2025 году 92 миллиона, уточнил премьер-министр во время выступления на 6-м международном туристическом форуме «Путешествуй». По словам Мишустина, это происходит в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. В этом году количество поездок по России может вырасти до 94 миллионов. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Волна шаровых молний ожидает россиян 12 и 13 июня, так как в эти дни прогнозируется усиление грозовой активности. Об этом сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Бычков. За последние несколько дней шаровые молнии уже заметили в городе Пионерском Калининградской области и в СНТ в пригороде Омска. Во втором случае молния попала в здание изолятора и вызвала небольшое возгорание. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Webatravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Webatravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Да все бесплатно.
13: Что?
12: Что?
13: Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Авторадио.

не будьте бессердечными, сделайте громче Авторадио. Да подпевайте, чего уж стесняться, тут все свои. Я, например, за эфиром Авторадио так и делаю. Одна из моих любимых песен. А сколько их еще будет в эфире Авторадио? Их вообще, ого-го, как много. Алиса Соболева у микрофона не просто так пришла напомнить, что у нас короткая рабочая неделя. Завтра мы завершаем свои труды, покоряем горы работы и выходим на 3 выходных дня. По выходным у нас что? Правильно, большая дискотека Авторадио. Мы так придумали, мы так готовимся к нашему мега-событию, к главному танцполу этого лета. 4 июля большая дискотека Авторадио собирает стадион. Встречаемся на ВТБ-арене, чтобы потанцевать, чтобы посмотреть друг на друга и, конечно же, подпеть нашим любимым артистам. Главные звезды будут петь свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Агата Кристи, Галибри Мавик и многие-многие другие. Надеюсь, вы уже заняли лучшие места. Если что, билеты на сайте Авторадио.ру. Категория 12+. Ну а по выходным с 6 до 9 вечера мы с вами делаем громче Авторадио и очень бодро танцуем, потому что подготовили для вас крутейший микс из любимых хитов. Поэтому тренируйтесь, вспоминайте свои коронные движения, проводите выходные в танцах, вместе с Авторадио. Делайте громче, ловите большой привет и до встречи на стадионе, на ВТБ-арене, на большой дискотеке Авторадио 4 июля.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной зла внутри компьютерной игры во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС требует от Грузии ввести санкции против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Евросоюз в ответ на сохранение безвизового сообщения с ЕС требует от Грузии ввести санкции против России. Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папушвили, передает ТАСС. Он отметил, что введя санкции против России, сблизившись с визовой политикой Евросоюза, Грузия разрушит себя. Ранее МИД республики сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной на тему безвизового режима ЕС и связанных с ним проблем. Это будет первая подобная встреча за несколько лет после того, как отношения Тбилиси и Брюсселя разладились. Напомню, Еврокомиссия в декабре прошлого года опубликовала 8-й доклад о механизме приостановки безвизового режима. В нем говорится, что власти Грузии не выполнили рекомендации, в том числе по отмене некоторых законов. После вступления в силу 30 декабря 2025 года новых упрощенных правил приостановки безвизового режима на первом этапе лишиться визовых привилегий могут держатели диппаспортов, а на втором – все граждане Грузии.
0: Про документы.
2: Российские заявители потеряли свыше 4,5 миллионов евро из-за отказа в шенгенских визах в 2025 году с учетом сервисных сборов визовых центров. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы. А ТОР указывает, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с 11 июня прошлого года. Точная цифра денежных потерь остается неопределенной, поскольку Европейская комиссия не публикует возрастную разбивку отказов. Это важно из-за льгот для детей. Дети до 6 лет консульский сбор не платят, а для детей от 6 до 12 лет он составляет 45 евро, отмечает парламентская газета. Ну а ранее сообщалось, что в 2025 году россиянам выдали на 21,5% меньше многократных шенгенских виз по сравнению с 2024 годом.
0: Про законы.
2: Госдума приняла законопроект о повышении налоговых пошлин для иностранцев. За оформление гражданства она вырастет с 4 до 50 тысяч рублей. За временное проживание с 2 до 15 тысяч рублей. За вид на жительство с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. Также увеличиваются пошлины за разрешение на привлечение мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранца. Ожидается, что это принесет дополнительные 15 миллиардов рублей в бюджет. Иностранцы и лица без гражданства, которые ранее были гражданами Советского Союза и участвующие в госпрограмме по переселению, от уплаты пошлин освобождают.

0: Как цунами всю страну накрыл летний сезон, и совсем скоро всю страну как цунами накроет большая дискотека «Авторадио», которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Не опоздали вы еще. Еще не поздно зайти на сайт «Авторадио», 12+ категория. Еще не поздно приобретать билеты для себя, для своих родных, для близких, для друзей и посетить главный танцпол предстоящего лета в стадионном формате. Возвращение «Авторадио» в стадионный формат. На сцене выступит Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, естественно, Люси Чеботина, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», Агата Кристи, которая уже сейчас, кстати, еще и будет украшать прямой эфир «Авторадио», ну и, соответственно, стадион ВТБ-арена 4 июля. Большая дискотека «Авторадио» приближается, конечно же, мы все будем там, поэтому еще разочек сайт «Авторадио» диско.ру, ждем всех и каждого. Ну а с этой минуты Иван Прудников, «Страна», большущий привет, по возможности погромче, только вперед.
1: Когда я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Радио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Госдума приняла закон о дополнительных гарантиях для иностранцев, которые служат в российской армии по контракту. Таких граждан нельзя будет депортировать, а также лишать вида на жительство, разрешения на временное пребывание или разрешения на работу. Об этом сообщает Москва-24. Новые правила касаются и тех, кто участвовал в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Уже принятое с 24 февраля 2022 года решение о депортации или аннулировании документов в отношении таких иностранцев должны прекратить действие. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро. Как сообщает телеканал 360, теперь курс к рублю будут считать через доллар. Сначала берется курс доллара к рублю, а затем курс евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В ЦБ объяснили это тем, что сделок с евро на российском рынке стало мало, и прямой расчет уже не всегда отражал реальную картину. Эксперты отмечают, что для обычных граждан почти ничего не изменится. Купить или продать наличные евро по-прежнему можно будет в обычном режиме. В России предложили создать реестр злостных нарушителей тишины. Как заявил порталу news.ru правозащитник Иван Курбаков, такая система помогла бы строже наказывать тех, кто регулярно мешает соседям отдыхать. Эксперт отметил, что обычные штрафы часто не работают, а данные о повторных нарушениях почти нигде не собираются. При этом реестр не должен быть открытым для всех. Доступ к нему могут получить только уполномоченные органы, полиция и суды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 16+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Кто же плюс?
6: Авторадио.

в данном случае я не буду никому желать спокойной ночи. Напротив, доброго дня всем и каждому, кто настроился на любимую волну Авторадио. Двигаемся вперед. Лето, есть возможность отдохнуть, но и, конечно, нужно еще и прекрасно проводить время. Так вот вам маленький совет, что ли, подсказка, рекомендация. Совсем скоро состоится премьера семейного приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Главная премьера ждет нас всех 14 июня. В общем, уже совсем скоро в кинотеатре «Октябрь» все случится. Ну, а старт проката состоится 25 июня во всех кинотеатрах страны. Крутое кино по мотивам истории, которое действительно может произойти и в реальном мире, не сомневайтесь. И дети будут в восторге, родители довольны. Ну, в общем, намек на семейное времяпрепровождение, что сейчас очень и очень важно. К чему, собственно, всех и призываем. И сейчас настраиваемся на эфир Авторадио, делаем погромче и покоряем эту коротенькую рабочую неделю. Я знаю...

0: молодых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Авиалесоохрана усилила тушение пожаров в Красноярском крае. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Больше 200 парашютистов и десантников авиалесоохраны направили в Красноярский край. Они помогут тушить лесные пожары в труднодоступных районах региона, передает Интерфакс. Ситуация осложнилась из-за жары, нехватки дождей и гроз. А часть очагов возникла на удаленных лесных территориях, где нельзя быстро использовать наземную технику. В авиалесоохране также приняли решение проводить взрывные работы, чтобы прокладывать защитные полосы и искусственно вызывать осадки. Сейчас в Красноярском крае тушат еще 28 лесных пожаров. 6 из них уже удалось локализовать. В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим чрезвычайной ситуации.
3: Про фестивали.
2: По всей стране проходит серия бесплатных форумов для предпринимателей «Бизнес-фест» от Сбера. В этом году мероприятия принимают 26 городов. Сегодня «Бизнес-фест» проходит в подмосковных Мытищах. Главная тема сезона – устойчивость бизнеса. Эксперты рассказывают, как развиваться, сохранять баланс и находить новые решения в современных условиях. Каждый фестиваль длится целый день. В программе выступления федеральных спикеров, разборы бизнес-кейсов, практикумы, консультации экспертов, а также нетворкинг-сессии. Участники могут задать вопросы предпринимателям, найти партнеров, клиентов, а также обменяться опытом с коллегами из разных сфер. Подробнее о том, как проходит фестиваль и чем он полезен для предпринимателей, расскажет собственный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева.
4: Сотни предпринимателей, десятки актуальных тем и 8 топовых спикеров. Бизнес-фест от Сбера в самом разгаре. Мы уже послушали мнение экспертов о том, как вести устойчивый бизнес и действовать лидеру в условиях турбулентности. А также прошел один из кофебрейков, который как раз и идеально подходит для нетворкинга, одной из фишек форума. Наставник по публичным выступлениям, спикер бизнес-феста от Сбера Айнур Зинатулин поделился с Авторадио советами для удачного начала разговора.
5: Нетворкинг начинается не в тот момент, когда вы очаровываете своей самопрезентации, а в тот момент, когда вы интересуетесь другими людьми. Поэтому во время кофе-брейка встаньте за какой-то незнакомый стол, спросите, а как тебя зовут, а какой у тебя бизнес? И просто послушайте этого человека, потом он в ответ вас спросит, а тебя как зовут, а ты чем занимаешься? И здесь ты тоже раскроешься, и у вас получится тот самый контакт.
4: Бизнес-фест от Сбера продолжается. Мы ждем выступления Тины Канделаки с темой «Личный бренд лидера». Уверена, эта сессия найдет отклик у многих предпринимателей.
2: Ближайшие бизнес-фесты пройдут в Кемерово, Санкт-Петербурге и Хабаровске. Вход свободный. Нужна только предварительная регистрация на платформе Сбербизнес Лайф.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Анна Асти, Иванушки, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Федор Никитин.

вами летим, летим по прямому эфиру Авторадио и, конечно же, наслаждаемся моментом. Есть у нас чем гордиться. У нас на Авторадио добрая традиция. 9 мая, в день Великой Победы, мы всей страной пели просто знаменитую «Катюшу». Да, в этом году объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ. Сделали все, как всегда, на 10 из 10. Ну что же, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». От вас просто великолепный отклик, за что, естественно, огромное спасибо. Сотни больших, малых городов. Вот вам, пожалуйста, не только от Москвы до Владивостока. Ну, тысячи участников абсолютно со всей России. Не только с нами пели Черногория, Испания, Байконур, многие другие. Естественно, еще раз огромное спасибо всем и каждому. Здорово, что у нас патриотичный. Здорово, что вы всегда идете навстречу Авторадио. Это по-настоящему народный проект. И, как и обещали, теперь самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Премьера состоится очень скоро. Премьера состоится 12 июня в День России эксклюзивно в ВК-видео. Поэтому «Страна поет Катюшу» фильм ни в коем случае не пропускаем, с 12 числа только в ВК-видео. И в данный момент также, конечно же, остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. По возможности делаем погромче. В студии Иван Прудников. И только вперед, дорогие, только вперед.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
2: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Ей было 84 года. Об этом ТАСС сообщили в Театре Российской Армии, где актриса служила больше 40 лет. Всесоюзную известность Чурсина получила после выхода фильма «Донская повесть». Позднее она сыграла в десятках советских и российских картин. В 1969 году читатели журнала «Советский экран» признали Людмилу Чурсину лучшей актрисой. К другим новостям. Центральный банк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет «Парламентская газета». Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, то Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Авторы инициативы отмечают, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнес и обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центрального банка отражается на ипотечном кредитовании. Россиянам напомнили, какие слова не стоит говорить в разговоре с мошенниками. Как рассказали РИА Новости эксперты, лучше не произносить фразы «да», «подтверждаю» и «согласен». Аферисты могут вырезать эти слова из разговора и использовать их для голосового подтверждения операций. С помощью синтезированной речи отдельные фразы можно собрать в одну, например «да, я подтверждаю перевод». Специалисты советуют при подозрительном звонке ничего не объяснять, достаточно просто положить трубку. К данной минуте это вся информация, следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о новом законопроекте против мошенников. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Новый комплексный законопроект должен усилить защиту россиян от аферистов. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Одна из главных норм касается возврата похищенных денег. Если перевод был совершен без согласия клиента, то банк должен будет вернуть средства. Также предлагается ограничить число банковских карт у одного человека до 20 штук. Это должно помешать схемам, когда на подставных лиц оформляют сразу много счетов. Кроме того, законопроект вводит ограничения для договоров связи. В течение 90 дней после получения номера нельзя будет расторгнуть договор связи. Это помешает злоумышленникам оперативно перепрошить сим-карту и скрыться.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно 10 июня в конце 18 века в США начались массовые продажи этого десерта. Сам десерт появился гораздо раньше. Еще в древности люди готовили холодные лакомства из снега, льда и фруктов. А сегодня мороженое остается одним из самых популярных летних десертов. Однако при покупке важно смотреть не только на вкус и цену, но и на состав. О том, как правильно выбрать мороженое, Авторадио рассказала пищевой технолог Нелли Львович.
4: Когда мы смотрим пломбир, мы смотрим состав, чтобы там не было растительных жиров, потому что тогда он не может называться пломбиром. Да? Там должен быть только молочный жир, причем концентрация жира от 12% и более до 20%. Если меньше, то это уже сливочное, жир от 8 до 11,5%, соответственно. Если еще меньше, то это молочное мороженое. Сахаров обычно стандартно там 14-15%. В составе, конечно, будут стабилизаторы и эмульгаторы, они сейчас неизбежны. Камедь рожкового дерева, гуаровый камень, ксантановый камень, альгинаты, пектины, каргинаны. Эти все, вот, кого я перечислила, все растительные происхождения, там, безопасные добавки можно использовать. Смотреть, чтобы не было ароматизаторов, например. Внешний вид, оно должно быть не покрыто инеем, потому что если мороженое хранилось приготовлено правильно, хранилось правильно, оно не будет иметь в себе кристалликов льда, видимый глазу.
2: Несмотря на то, что отмечают День мороженого во всем мире, официального статуса праздник не имеет. В этот день проводятся фестивали, дегустации и конкурсы.
3: Про погоду.
2: Центральную Россию ждет самое жаркое лето за последние 10 лет. По словам климатолога Владимира Клименко, знойная погода накроет Орловскую, Курскую, Тамбовскую и Брянскую области. Там ожидается до 36 градусов и минимум осадков. Больше всех от аномальной жары пострадает Краснодарский край, где воздух может прогреться до 41. Регион может столкнуться с засухой. В Ростове-на-Дону это лето может оказаться самым жарким за последние 30 лет. В такую погоду специалисты советуют чаще пить воду и меньше находиться на солнце. Внимательнее стоит относиться и к авто. Для защиты мотора в условиях высоких тепловых нагрузок эксперты рекомендуют использовать топливо с более высоким октановым числом и с улучшенными характеристиками. Так, при заправке бензином G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть» даже с полной загрузкой машины и в труднопроходимых условиях процессы сгорания топлива остаются стабильными и контролируемыми. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: И действительно, мир зеленого цвета. Лето только набирает обороты. Наслаждайтесь им. И, конечно же, не забудьте посетить еще и главный танцпол этого сезона, который ждет всю страну 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Речь про большую дискотеку «Авторадио», где главные звезды споют свои главные хиты. Это Анна Асти, это Егор Крид, это Иванушки, это Григорий Лепс, это Мэри Краймери, это Ева Польна, это Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи. Список можно продолжать. Но зачем, если лучше лично отправиться на сайт «Авторадио» для того, чтобы приобретать билеты для себя, для близких, для родных, для друзей, 12+ категория. И, конечно же, всем 4 июля нужно встретиться на стадионе ВТБ-арена для того, чтобы этот вечер танца, музыки, энергии и откровенной зажигательности запомнить, ну, просто-напросто навсегда. Так что, дорогие, ждем вас всех и каждого. Это возвращение авторадио в стадионный формат, и уверен, оно запомнится надолго. Ну, а с этой минуты, почему с этой, последние пару часов и ближайшие пару часов в студии я, Иван Прудников. Страна, привет большущий. Надеюсь, вы наслаждаетесь моментом. Все-таки лето — это еще и сезон отпусков. Нужно их планировать. Отдых — это также прекрасно. Но если в трудах, также поддержим и добрым словом, и, конечно же, искусством сложения 7 нот.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: В неозон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.
1: Реклама. Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
2: Солнце, пляж.
3: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
3: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы исполним. До встречи!

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. Путин отметил, что в летний период вопросы безопасности детей традиционно требуют особого контроля. Президент обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет называть только природные алмазы. Это должно помочь покупателям понимать, какой именно камень используется в украшении, и отличать натуральные изделия от искусственных. Специалисты также советуют внимательно относиться к слишком большим скидкам. Если украшения продают заметно дешевле стоимости золота или серебра, то это может быть поводом насторожиться. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на спортивные матчи. По данным опроса сервиса Выберу.ру, почти 40% болельщиков тратят на походы на матчи в своем городе не больше 10 тысяч рублей в год. При этом поездки на крупные спортивные события обходятся заметно дороже. Больше 40% опрошенных готовы потратить на спортивный туризм от 100 до 300 тысяч. Чаще всего россияне ходят на футбольные и хоккейные матчи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
1: 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Кто режиссер? Авторадио.

0: Не обижай меня.
1: Действительно, надеюсь, никто вас обижать не будет. Напротив, все у вас будет на 10 из 10. Верю, что родные, близкие люди также будут всегда где-то неподалеку, как и эфир Авторадио. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем приближать наши заветные моменты. Естественно, мы продолжаем приближать и главный танцпол предстоящего лета. Все это про большую дискотеку Авторадио, все это про 4 день июля, все это про нашу встречу на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды споют свои главные хиты. В любой момент, естественно, при категории 12+, вы приобретаете билеты на нашем сайте. Но мы же предложили все это как следует отрепетировать. Танцевать можно. Теперь еще и по выходным в рамках большой дискотеки Авторадио. То есть каждый выходной день в 6 вечера прекрасный танцевальный микс, ярчайший, возможность зажигать на все 100%, где бы вы ни находились. Тем более, вот, пожалуйста, рабочая неделя коротенькая, да, впереди праздники, впереди 3 выходных дня. Ну и, соответственно, каждый вечер встречаемся на волнах Авторадио и приближаем наше событие, которое ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
5: Акция действует до конца мая.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная. Скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
8: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
9: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин подписал закон об усилении контроля за трудовыми мигрантами. Подробнее далее.
2: Про главное.
1: В России усилит контроль за трудовыми мигрантами. Президент подписал закон, который меняет порядок обязательного медобследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, то проходить медицинский контроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. При этом проводить медосмотры смогут только уполномоченные медицинские организации. Если у человека выявят опасные инфекции, то данные передадут в МВД и Роспотребнадзор.
2: Про фестивали.
1: В подмосковных Мытищах сегодня проходит бизнес-фест от Сбера. Это часть большой серии бесплатных форумов для предпринимателей, которая в этом году охватит 26 городов России. Главная тема сезона – устойчивость бизнеса. Участники обсуждают, как развивать свое дело в меняющихся условиях, искать новые решения, общаться с экспертами и находить полезные контакты. О том, чем запомнился фестиваль в Мытищах, расскажет собственный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева.
3: Инсайты, общение и новые знакомства. Бизнес-фест от Сбера стал ярким событием в Мытищах. А главным лейтмотивом всего форума – устойчивость. Именно эта тема стала ключевой в выступлениях спикеров. Так, вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанк Евгений Титов в беседе с Авторадио отметил, что во время неопределенности самая главная опасность – действия, продиктованные логикой вчерашнего дня.
4: Те, кто выстраивает свои предпринимательские действия, реализация своей предпринимательской идеи, уже учитывая эти новые обстоятельства, они более устойчивы, они более адаптированы к условиям. И в этих условиях обеспечить вот именно устойчивость развития бизнес-модели – это важная составляющая, в том числе, нашей миссии. Потому что, ну, Сбер, мы хотим быть действительно полезными на всех этапах вот нашего сотрудничества с предпринимателями.
3: Бизнес-фест от Сбера – среда, где предприниматели могут найти новые знакомства и решения своих ключевых вопросов. Ведь здесь создана среда, чтобы бизнес процветал и находил новые точки роста.
1: Серия бизнес-фестов продолжится до ноября. Ближайшие форумы пройдут в Кемерово, Петербурге и Хабаровске. Вход свободный, нужна только предварительная регистрация на платформе Сбербизнес Лайф.
2: Про безопасность.
1: На фоне жаркой погоды москвичей предупредили о правилах безопасности у воды. Главное управление МЧС по столице напоминает, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Особенно внимательно спасатели просят следить за детьми. Их нельзя оставлять без присмотра рядом с водоемами и отпускать купаться одних, даже с нарукавниками или матрасами. Кроме того, не стоит заплывать за буйки, подплывать к судам, лодкам, а также выходить на судовой ход на сабордах, матрасах и другом спортивном инвентаре. В жару в МЧС также советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей, носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и отказаться от интенсивных занятий спортом. В случае необходимости нужно звонить по номерам 101 или 112. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Но сходить с ума совсем не обязательно, а вот наслаждаться моментом, это имеем полное право, тем более, когда рядом есть авторадио, тем более, когда есть игра «Много денег», когда в наличии счастливый сезон, который реализует мечты наших прекрасных, невероятных слушателей. Два суперфинала состоялось. Математика простая, соответственно, и разыграно 2 миллиона из 5, чуть более, да? Впереди еще... три суперфинала от Авторадио, шестой дополнительный в конце года от нашего партнера. В общем, красота самая настоящая. Зайдите на сайт Авторадио, замените кудок мобильный на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Делитесь, вуаля. Все, вы наш человек. И, соответственно, в рамках суперфиналов Авторадио исполнит ваше заветное желание. Красота, да и только. Слушайте эфир, делайте это с нашим фирменным гимном. И будет вам настоящее счастье в 13-м счастливом, как вы поняли, сезоне. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Привет. Привет.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр. 54-54-54.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик. УАЗ Профи Полуторка. Вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка. Увеличенная грузоподъемность. Усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой. Только у официального дилера в городе Вологда. УАЗ Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И Панилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
11: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
12: Записывайтесь на консультацию по телефону 33-36-36.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект стол плюс тумба от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
15: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
16: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Масштабная культурная и развлекательная программа ждет жителей Вологды в День России. 12 июня в рамках празднования Дня России вологжан ждет культурная программа на главных городских площадках. Основная часть праздника пройдет на Кремлевской площади, где запланированы концерты, презентация коллекции театральных костюмов, ярмарка и диджей-сет. На других площадках города также запланированы культурные события. В креативном пространстве «Салют молодежь» вологжан ждет тематический квиз «Россия в деталях». На проспекте Победы состоится уличный концерт. Мероприятие является частью событийного проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 39 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. На голосование вынесены парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также Ковыринский парк, вторая очередь. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области старше 14 лет. Пространство «Победитель» благоустроят по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, по границе 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
17: Авторадио.

Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Пожалуйста, такси, метро, поезда, самолеты, пароходы. Давайте любыми способами отправимся на большую дискотеку Авторадио, которая ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена для того, чтобы запомнить предстоящий главный танцпол этого лета, чтобы запомнить возвращение Авторадио в стадионный формат. Выступят Люся Чеботина, Егор Кри, Танасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймери, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты, тысячи нас с вами на стадионе ВТБ-арена. Вот что такое большая дискотека Авторадио. Поэтому ждем вас всех 4 числа, дорогие, присоединяйтесь. Сайт Авторадио Диско.ру, 12+, категория. Приобретаем билеты и отправляемся к нам в гости. Ну и в данный момент, конечно же, остаемся вместе с Авторадио. По возможности капельку эфир, но все-таки погромче.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы «Бозал». Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов «Атлант». Фаркопы. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр». 54 54 54.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
6: Акция действует до конца мая.
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
8: Правда, родная. Скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
8: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
9: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
10: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста, экскаватора и погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. 8-800-222-89-90.
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
16: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
17: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
2: Музыка

0: Реклама.
1: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL 7026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин подписал закон об аресте имущества релокантов. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов, а также неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей и его нельзя уведомить, то суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.
0: Про образование.
2: С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований, но теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработают больше 40 тысяч детских лагерей. Это на 280 больше, чем годом ранее. Отдохнуть в них смогут более 5,5 миллионов детей.
0: Про исследование.
2: Больше половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% респондентов, наоборот, стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, а другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. При этом врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, что правило «не есть после шести» – это скорее миф.
3: Дело в том, что нет жестких правил, которые бы регламентировали время последнего приема пищи. И если мы говорим про здоровое питание, то большее значение будет иметь продуктовый набор, сбалансированность рациона по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, водный баланс, содержание пищевых волокон в рационе, регулярность приемов пищи в течение дня. Все это играет большее значение, нежели время последнего приема пищи. Почему же кажется, что это может быть хорошей стратегией? Часто значимой причиной набора веса являются эпизоды переедания в вечернее время. Это может быть связано в том числе с тем, что человек недостаточно внимания уделяет своему питанию в течение дня, и тогда к вечеру он испытывает сильный голод.
2: Эксперт резюмировала, что оптимально ужинать примерно за 2-3 часа до сна.
0: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 71 рубль 79 копеек. Курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет.
6: На улице стоит ужасная жара, но мы будем танцевать буги-буги до утра.
5: Не так. На улице стоит ужасная жара, но мы будем в эфире до 9 вечера.
4: Ну, не ладушки, не складушки, но по сути верно. Слушай, Мих, а что это ты решил буги-вуги вспомнить?
7: Ну, а что, жара действительно, просто слово пришлось. Буги-вуги – это же драйв, энергия, настроение, прям как у нашего шоу. Смотри, на Гордеева. Драйв, энергия, настроение. А у тебя?
4: У меня мудрость, между прочим, тем более, что сегодня день диалога между цивилизациями.
7: Да что вы.
4: Вот я и готовлюсь, да, представь, я иду домой, и кто-то из внеземной цивилизации мне встречается по дороге, а я им так: «Привет, лунатики!» Ну, диалог и завяжется.
5: Захар, вернись к нам, землянам. Давай говорить на одном языке. Тем более, к нам сегодня придут ровесники.
7: Ну, в каком смысле ровесники?
4: В каком смысле? В коромысле. Сколько лет мурзилкам?
7: Ну, 25,
4: правильно. Да? И живой концерт сегодня дает группа, которой тоже в этом году 25. Группа «Город 312». У нас часть с 8 до 9 с живым концертом.
7: Угу. Споем все вместе. Ну, теперь я узнаю старого и недоброго Захара. Значит, пора начинать шоу, друзья мои. Ну, помимо «Города 312», конечно, будут и другие гости. Ждем, кстати, Алексея Рыбникова, между прочим, да, у которого...

0: Минтруд нам очень раз напоминает, что эта неделя короткая.
1: Смотрите, ждут... не переработайте.
0: Да, да, смотрите, не забудьте, что вас ждут длинные выходные.
1: И люди такие...
0: Вы что?
2: Как же не забыть?
0: В общем, больше половины россиян считают День России, который ждет нас вот в пятницу уже, важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости этого события. Это показало исследование «Фидбэк», с результатами которого знакомилась газета.ру. Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители страны в первую очередь назвали бы гостеприимство, далее умение преодолевать трудности, сплоченность русского народа, искренность и трудолюбие. В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России. Следом идут государственные символы. Это гимн, герб и флаг. Среди других символов, чья значимость заметно выросла, Москва, а также самовар и шапка-ушанка. Вот
2: а как же медведь, вот это балалайка?
0: Это все уже дальше, да. Ложки деревянные и так далее. Матрешка.
2: Друзья, найден, наконец-то, виновник падения рождаемости в мире. Огромное количество исследований провело издание New York Times и выяснило, что падение рождаемости в мире подозрительно точно совпало с появлением первого смартфона. Первый iPhone вышел в 2007-м, и вот с этого момента график рождаемости пополз вниз. Логика проста, люди стали больше сидеть в телефоне и меньше встречаться вживую, а соцсети и контент начал отъедать время, которое раньше уходило на реальные знакомства. Правда, ученые пока и сами не договорились. Одни считают связь убедительной, другие напоминают, что рождаемость, в принципе, снижалась и до появления смартфона.
0: А вот смотри, как все зациклилось. Ева откусила яблоко.
2: И так вот, вот это яблоко.
0: Да, да, да, и оно
1: ну,
0: уже...
1: Ну тогда ты к добру откусила.
0: Аук, ну как к добру? Такое себе добро. Нас из рая изгнали за это добро. Добро.
1: Зато рождаемость пошла.
2: Либо в раю, либо рождаемость.
1: Ладно, слишком в глубокую философию, высокую шли. Прощайте школьные дни. Минпросвещение рекомендовало провести выпускные вечера в российских школах 27 июня. При этом регионы, конечно, могут корректировать сроки с учетом местных особенностей, но 27 июня остается главным ориентиром для всей страны. Кстати, в этом году Минпросвещение рекомендует включать в торжественные мероприятия патриотические элементы. Речь идет о поднятии на выпускном государственного флага России, исполнении гимна страны и так далее. Но, само собой, остаются и вечные традиции. Например, после торжественной, официальной и не очень официальной программы встретить, например, всем классом рассвет. Выходили, у вас была такая традиция на выпускном?
0: У нас нет.
1: Захар, это...

0: утром?
1: У меня, да, рассвет. Скорее всего. Ну что, а, да, рассвет-то рассвет, в час класс. Ночи уже бывает.
2: Не-не-не, у нас это в 6 утра.
3: Вот. Я рано закончил, у меня 8 класс был.
2: Ты после начальной школы ушел, да?
3: Да, и поскольку это было в республике Коми, а там белые
1: там
3: ночи.
1: Там нет рассвета.
3: Да, рассвета не было.
2: Обделенные, понятно.
3: Там была просто световая ночь.
2: Да, юристы между тем напоминают, несовершеннолетние выпускники смогут встретить рассвет только в сопровождении родителей. Если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, без мамы и папы, то ответственность за это понесут родители, а не школа.
3: С девушкой, если он гуляет.
2: Вот если давно. Она тоже несовершеннолетняя, все равно все должны быть родители.
1: А представляешь, что идут мальчик с девочкой, там все дела, а сзади родители.
2: А сзади тихонько подбираются родители, да. Что-то мы, правда, свели больше к административному кодексу. Давайте веселее и попраздничнее, и в лайв-чате.
3: Ну, у нас весело называется лайв-чат. Сегодня от звонка до звонка, да. Самая яркая история с вашего выпускных ваших детей. Вспоминайте, расскажите, что вам больше всего запомнилось, какие траты вы считаете необоснованными на данный момент.
2: Ну да, вот. Мы все решили, праздник
3: и воспоминания, и критика, да.
1: Все,
3: да.
1: Друзья, в общем, все ваши замечания, предложения пишите на наш единый номер +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
4: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
13: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
14: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
16: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
17: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
18: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58.

0: неплохо звучит, кстати, Игорь Саруханов после смены пола.
1: Давай, что ты так шутка. Шуточки, юмор за 50.
0: Да нет, конечно же, это Кая, желаю тебе, песню, которую она презентовала у нас в студии, дорогие друзья. Так что еще раз поздравляем с этим успехом. Действительно, песня зашла, несмотря на то, что ей уже больше 30 лет. Продолжаем отмечать, собственно, выпускные, да, и возвращаемся к главной теме.
2: На Авторадио.
1: Размеры нашей благодарности будут безграничны, в пределах
0: не
1: разумного.
0: Не знает наших границ.
1: В пределах разумного. Угу. Мы сегодня говорим о выпускных. Окончание школы – это прекрасный, очень трогательный, одновременно веселый праздник, а еще это неизбежные траты на наряды, на банкеты и на подарки. Каким должен быть подарок учителю, учителям, также возможно. Об этом говорим с экспертом, с нами специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. Надежда, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Есть такая формулировка. Подарок учителю на выпускной должен в первую очередь сохранить его профессиональную репутацию. Что это значит? Опишите, Надежда, вот в целом этику ситуации и философию подарков педагогам. А потом уже обсудим конкретные варианты.
3: Очень важно, вы подметили, видеть в человеке грамотного специалиста, учителя. Не просто человека, с которым вы дружите или общаетесь, а именно тот контекст, в котором вы взаимодействуете с этим человеком. Учитель – тот, кто дарил знания, тот, кто вкладывал душу, время ваших детей. Поэтому и мы оцениваем это и благодарим своим подарком за тот труд и вклад, который учителя или учителя внесли в ваших детей.
1: Так, да, и, соответственно, это диктует определенный этикет в моменте вручения подарка и выбора его изначально.
0: Да, ну давайте мы будем набрасывать варианты, а вы их как-то критиковать и обсуждать. Деньги. Деньги. Деньги – отличный подарок всегда и везде. Да.
3: Категорически нет. Почему? Потому что там с точки зрения этикета и подарка учителя очень спорная история. Почему неприемлемо? Потому что переводит отношения в плоскость покупатель-продавец. И может выглядеть как взятка, даже если ваши мотивы при этом чисты и честны.
0: Сертификаты, ну, в какой-нибудь магазин. Вот у меня жена педагог, и она с удовольствием
4: берет сертификат.
0: Получает сертификаты и отоваривает их потом.
3: Сертификаты, да, отличный вариант. Это может быть или книжный магазин, или это могут быть сертификаты для покупки билетов в театр, на концерты. Это могут быть сертификаты в те магазины, которые точно, вы знаете, будут полезны вашему педагогу. Но без намека на личные истории. Ни магазин нижнего белья, ни магазин с алкогольной продукцией. Это все неуместно будет.
4: А некоторые учителя с удовольствием.
0: В нижнем белье?
4: Что дает?
0: Так, бытовая техника, украшения тоже, наверное, не очень, да?
3: По поводу бытовой техники есть нюансы. Например, если это музыкальная колонка, которая может быть использована как рабочий инструмент в классе, отличный подарок. Если это ювелирное украшение, опять-таки спорная история, которая может быть превратно воспринята. Ну и опять-таки, если это ювелирное украшение, оно будет очень дорогостоящее, скорее всего.
0: Есть бижутерия, но понятно, что это такого. Тоже на вкус и цвет, опять же, да? Вот.
3: Да,
0: Вот что бы вы порекомендовали в подарок любимому учителю лично от себя?
3: Лично от себя я бы порекомендовала очень какой-то трогательный личный подарок. Например, если это раньше были стенгазеты, то сейчас это такая очень эпатажная большая история. Можно ограничиться очень трогательным альбомом, где собраны детские фотографии с учителем за весь период. Для него это будет тоже история и будет длительная память. Это могут быть какие-то клипы, песни, записанные учениками и родителями. Это трогательная история, которая всегда вызывает мурашки, потому что вы вкладываете не только деньги в этот подарок.
4: Но и душу.
3: Душу и время. Абсолютно точно. И это не может быть обесценено. Сопроводить такой уникальный личный подарок можно букетом. Это может быть букет из цветов, это может быть букет из сладостей, букет из фруктов. То есть то, что дополнит ваш подарок.
0: Уж чё-чё, а сладости-то всегда просто перебор. А также кофейные и чайные наборы.
4: Но здесь возникает же еще один вопрос. Как и где дарить? Официально на церемонии прощания со школы или, что называется, один на один в классе. Вот класс сидит, и кто-то там, делегат либо от родительского комитета, либо там от класса выдвигается и дарит. Кто вручает? Дети, родители, кто?
3: Если мы говорим о выпускном, то здесь дети уже достаточно взрослые, чтобы сами нашли замечательные слова, сопроводить этот подарок и вручить. Если мы, нет какого-то протокола мероприятия, где на официальном мероприятии вручается этот подарок, то сделайте это в классе для того, чтобы учитель мог растрогаться. Дополните это словами, воспоминаниями, словами благодарности. И чем искренне они будут, тем больше запомнится и детям, да, потому что для них это тоже важный момент дарения и выразить благодарность человеку, который в них вложился, и, собственно, для самого учителя. А родители могут быть наблюдателями результатов этого взаимодействия учителей и детей, посмотреть, а как же это все отражается в финальной точке процесса обучения.
0: Мы вот нашего педагога, ну, который у нас вложил, так сказать, действительно душу, приглашали отдельно в ресторан. Мы вот устраивали такой вот ужин, и мне кажется, это было ей очень приятно. Вот именно не всем коллективам всей школы, да, вот индивидуально педагогу. Спасибо большое вам за рекомендации.
1: Спасибо специалисту по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая. Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.
3: Спасибо.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: Что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
0: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1. Покрайн 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.

0: всему насуточно ровно. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: В ленте. Свежесть в каждой покупке.
3: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
4: В ленту.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Авторадио.
11: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
12: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3320, код 495. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Займи свое место на главном танцполе этого лета.
1: Знаете, нам так хотелось праздника, и мы сделали все для вас, для тебя, для тебя, для тебя, для наших радиослушателей, для того, чтобы собрать главных артистов этой страны в одном месте, в одну дату, а это очень и очень сложно. Вы сами понимаете, лето, у всех гастроли, записи песен, клипы, фестивали и так далее.
2: Конечно же, нам очень бы хотелось, чтобы вы оценили по достоинству этот праздник. Это самое грандиозное событие, самое грандиозное танцевальное событие лета. Конечно, нам хочется, чтобы как можно больше народу пришло на дискотеку. И особенно приятно попасть на такой грандиозный музыкальный фестиваль просто так. Не покупая билеты, но заслужив их в прямом эфире. Поэтому звоните прямо сейчас 258-3320, код Москвы 495.
1: Так. Есть претендент. Алло.
3: Алло. Алло.
1: Добрый вечер. Здрасте.
3: Добрый. Угу. Добрый вечер.
1: Любитель потанцевать у нас в эфире?
3: Конечно. Да.
1: Отлично. Как вас зовут?
3: Николай.
4: Николай, отлично.
2: Николай, ситуация очень простая. Вы знаете, что на главном фестивале выступают главные звезды, и они исполняют свои главные хиты. И вот это нужно запомнить раз и навсегда.
4: Но еще нужно запомнить правило, да, что, Николай, будут тебе предложены микс из трех больших хитов участников большой дискотеки Авторадио. Ну, а тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены нашего фестиваля. На этом все. Два билета на большую дискотеку Авторадио у тебя в руках. Ты готов?
3: Да, готов.
1: Отлично.
3: Готов.
1: Тогда встречай. Суперзвезды, участники большой дискотеки Авторадио, группа «Дискотека Авария».
0: Большой хит. Игра. Выбирай один.

0: Ох, сложная задача, да,
1: Коль? Не то слово.
2: Да ладно, Колян сейчас...
0: Не, ну сложно. Смотри, Новый год, диско-суперстар, либо, если хочешь остаться, три действительно, ну, таких коронки, бронебойные хиты дискотеки аварии, которые из каждой из них может прозвучать на дискотеке Авторадио. Ну, Новый год тоже, кстати. Почему бы нет? Николай.
2: Николай.
3: Дискотека в 80-ках. Диско-суперстар.
0: Диско-суперстар. То есть вариант номер два, ты считаешь?
3: Да.
0: Большой хит. Если хочешь остаться, да, дискотека «Авария» решила угостить нас медляком.
1: Медлячком, потому что на дискотеке не бывает такого, чтобы не было медляка.
0: Николай, не расстраивайся.
2: Да, согласен. Не расстраивайся. Во-первых, будет утешительный приз. Во-вторых, игра «Большой хит» еще продолжается. Значит, Николай, есть еще шанс дозвониться. Мы играем несколько раз в день. Поэтому будем ждать в эфире, потому что, ну, такие люди должны быть на большой дискотеке Авторадио.
1: Все, Николай, счастливо, друзья. А всем остальным хочу напомнить, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. И если у вас не получилось дозвониться, тоже не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, родных, близких можно легко найти на сайте Авторадио.ру.
0: Но не забывайте, 4 июля уже не за горами. Стадион ВТБ-арена. Главные звезды страны поют для вас, такие как Анасти, Егор Крид, Григорий Лепс, конечно же, дискотека «Авария». До встречи на большой дискотеке Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
7: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
8: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
9: Катаракта. Глаукома. Близорукость. Дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Звук вашего уюта звучит так?
11: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: От звонка. До звонка.
1: Это не та тема.
0: Да. Самая яркая история с вашего выпускного. Хочется покопаться в ваших воспоминаниях. Ну и, конечно же, уже нынешние выпускные ваших детей. Расскажите, что самое действительно нестандартное, необычное произошло.
1: Что, может, раздражает? Или раздражало?
0: Да,
1: ну,
0: и что плюсы,
1: такое-то?
0: И минусы. Мы даже, ну, вполне корректно считаем сегодня сравнивать, да, сценарии, как проходили выпускные раньше и как проходят выпускные сейчас.
1: Меня лично
0: немножко...
1: Что тебя?
0: Простите, ну, я позволю себе такой глагол, подбешивает, да, что... Выпускные нынешние превратились и в ярмарку тщеславия,
1: да,
0: и в какой-то прямо огромный пафосный праздник с каким-то вот, ну, даже чуждым юности сценарием.
1: Абсолютно. Я с тобой согласен, и с чуждым ведущим. Я не понимаю, что в школе во всей нет одного человека, который мог бы провести? Не говоря про учителя.
0: Он может быть даже,
1: музыки,
0: например, там просто из параллели. Может быть,
1: абсолютно,
0: даже сам выпускник.
1: Да нет,
0: может быть, старший. Может быть,
1: ребята, ну, сами готовы. Ну, кто-то поступает в театральное, кто-то рвется на сцену и так далее. Что, не могут провести? Нанимают ведущего какого-то?
0: Захар, ну вот у тебя был московский выпускной. У вас был уже, например, там в твои времена что-нибудь уже такое вот, ну, из разряда...
2: Ну, имеешь в виду, когда дочь выпускалась?
0: Нет,
2: когда
0: нет, ты... ну давай вот с себя начнем. Тебя, твой
2: я
0: выпускной.
2: Сам на сцене делал дискотеку.
0: Вот! Браво!
1: Вот,
0: правильно.
1: Конечно!
0: Кто был выпускной?
2: Ну, там, насколько я помню, мы сами, да, какие-то сценки.
0: А где делали? В школе?
2: В школе, в актовом зале.
0: Вот, и у нас такая же история была. То есть никаких ресторанов, никаких загородных клубов, резиденций, пароходов, лимузинов.
2: Предварительно в туалетные бачки было спрятано необходимое атрибуты.
1: Это лишнее.
2: Хорошо.
1: Это
2: подсказка для
1: нынешних. Марина пишет: прощание со школы. Что может быть трогательнее? 17 лет, школьный вальс, прогулка до речки к рассвету. Времена меняются, а эмоции-то все равно остаются. Что касается трат, то для каждого индивидуально. Кому-то эти выпускные, ну, пустое, а кому-то 50 тысяч радость, лишь бы все прошло красиво. Ну, это сообщение из набережных Челнов. Ну, сейчас, мне кажется, даже 50 тысяч-то уже скромненько.
0: Да ты что?
1: Учитывая 50 тысяч на выпускной?
0: Да.
1: Ну, а что, учитывая там аренду шатра,
0: подожди,
1: ты еду.
0: Подожди, ты что, ты серьезно говоришь?
1: Серьезно, а что такого-то? Мне кажется, даже дороже.
2: Захар, не надо Захар, на меня серьезно, смотреть, но
1: не, я... У меня не сегодня выпустились, конечно, а там 4 года назад. Но я тебе говорю, шатер,
0: нет,
1: еда,
0: ты помнишь, сколько отдавали
1: преподаватели,
0: денег?
1: Ну, больше 50.
2: Нет, ну видишь, шатер, еда, преподаватели, вы это исключительно классом и где-то рядом, чтобы преподаватели все были. У меня, допустим...
1: Ну, выпуском всем.
2: Ну да, но у нас с тобой потом дочери заканчивали там с очень небольшим люфтом. У нас класс забрали. Там не было даже, по-моему, классного руководителя. Поехали, я был одним из дежурных там 3 или 4 родителей, которые были. Это было много-много классов. Вот именно московский выпускной такой. Несколько школ.
0: Понятно, несколько школ. Так, быстро. Прощание со школы, может быть, что может быть трогательнее и интереснее, но бьет по семейному бюджету очень серьезно. У нас в прошлом году 20 тысяч рублей выпускной за каждого ребенка. У меня их двое. Вот 20 тысяч. Ну, плюс 5 тысяч вот альбом, плюс по 6 тысяч со взрослого человека ресторан, на всякие подарки,
1: да,
0: нужно 15 тысяч. Просто, конечно, понимая свое финансовое положение, надо откладывать заранее, копить на выпускной.
1: Ну вот, смотри, 20 плюс 5 плюс 6 плюс 15.
2: Ну да, под полтишок.
1: Под полтишок, да, с удовольствием. Друзья, продолжим. Плюс 7-915-459-2020. В следующем часе ждем ваших рассказов про выпускные.
3: Лайф. Реклама.
4: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда «Линксавто» «Фит-сервис» замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. За поддельные медсправки ведут уголовную ответственность. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, возможны ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, то наказание будет строже. В этом случае возможно штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про жилье.
2: В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Об этом пишет Москва-24. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей.
3: Про детей.
2: В последнее время после развода дети все чаще остаются жить с отцами. Во многих случаях родители договариваются об этом без долгих судебных споров и оформляют мировые соглашения. Среди причин называют то, что отец может обеспечить ребенку хорошие условия, а у матери появляется возможность заниматься карьерой. При этом ребенок продолжает общаться с обоими родителями. О том, почему меняется отношение к роли отца после развода, на Авторадио рассказала доктор психологии Виктория Шиманская.
4: Меняется модель родительства. То есть, действительно, сейчас уже и мамы активно работают, и папы открыты к бытовым вопросам, тем более, что большая часть бытовых задач, которая была у бабушек, готовки, уборки и так далее, сейчас даже технологически просто снимается и становится гораздо проще, отнимает меньше времени. И поэтому история, что женщина сидит дома, мужчина зарабатывает, это уже поменялось на уровне тенденции. Поэтому женщины активнее строят карьеру, они, тем более, сейчас очень хорошо востребованы в рамках тех даже и руководящих ролей, и как эксперты, и во многих направлениях. То есть вот эти границы, они действительно поменялись. Ребенку важно психологически комфортная составляющая, в котором у него действительно так или иначе остаются родители.
2: Специалисты подчеркивают, что каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, с учетом интересов ребенка и ситуации в семье.
3: Про нас.
2: Россияне рассказали, как часто общаются с друзьями. По данным опроса на сайте «Комсомольской правды», около половины респондентов видятся с близкими нечасто, но постоянно остаются на связи, переписываются или созваниваются. Для каждого пятого важно встречаться с друзьями хотя бы раз в два в месяц. А еще четверть опрошенных признались, что давно не виделись и не общались с друзьями, и очень по ним скучают. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 71 рубль 79 копеек, курс европейской валюты 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: У меня такое ощущение, Захар, что как только Гордеева узнала, сколько стоит выпускной нынче, она написала сейчас своим дочкам: так, девчонки, остаемся в школе, никуда не выпускаемся.
2: Мало того, шьем себе все сами. И еду приготовьте, контейнеры доставлю.
1: Есть такое дело?
3: Есть такое дело, да. А всем оставаться на своих местах. Учимся 12-13 лет.
1: Да, отменяем выпускные. Друзья, ну а если все-таки не хватает до того, чтобы, ну, отдать на выпускной деньги, ну вот сейчас вот, пожалуйста, в банке игры много денег. 11 тысяч рублей.
3: А, если умножить на 2, как мы сделаем вместе с нашим генеральным партнером, да. Ну, уже.
2: Вот тебе и лимузин.
1: Ну, зачем?
3: Иди,
1: ну, я тебя умоляю.
3: Да куда ходить, не говори.
1: Лимузины. Друзья, в общем, гимн Авторадио у вас должен быть плюс. Вы должны назвать песню, которая сейчас будет звучать.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, философское замечание Зиверт. Каждому по факту рядом нужен человек. Человек нужен. Каждый из вас нам очень и очень нужен в этом сезоне, потому что если в былые времена, как говорится, да, ну, мы просто знали, что у нас есть количество радиослушателей, мы знали ваши телефоны, но теперь мы еще и знаем о ваших мечтах. Это гораздо более ценно, мне кажется.
2: Да, это делает, ну, проект более таким эмоциональным, более теплым, что ли. Да, и
1: ориентированным на радиослушателя, на каждого.
2: Ну, а нам-то как интересно
1: нам
2: узнавать,
1: интересно,
2: о чем мечтают,
1: правда,
2: наши слушатели. Это прям прекрасно.
1: Потому что 13-й счастливый сезон любимой игры, которая называется «Много денег». С нами генеральный партнер «Озон Банк». Вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Что касается денег, то в призовом фонде счастливого сезона 5 миллионов рублей, ну и плюс 5 заветных желаний, которые гарантированно выполняет Авторадио, потому что для нас нет ничего невозможного. И еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в 6-м дополнительном суперфинале.
3: Ну, я надеюсь, что все помнят, каким образом надо играть в нашу игру. Надо зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и там же на нашем сайте Авторадио.ру рассказать о своей мечте. Вот вы вместе с нами.
1: Напомню, в банке сейчас 11 тысяч рублей, но наш партнер Озонбанк может удвоить эту сумму. Ну, то есть вы можете сейчас забрать 22 тысячи рублей.
2: Да, если вы открываете карту Озонбанка, получаете именно туда вот этот свой выигрыш. Да, так что давай. Все возможно, абсолютно реально.
1: Останавливаем радиорулетку. Играем с номером, который заканчивается на 2118. Он принадлежит Ольге из Санкт-Петербурга. Мечта очень простая, но у многих она является заветной. Погасить ипотеку. Правда, Гордеева?
2: Правда.
1: Ведь это же так приятно,
2: вот,
1: когда
2: это
1: гасится
2: очень
1: ипотека.
2: Очень приятно. Гасится и загасилась.
1: Загасилась ипотека. Давайте звонить Ольге, узнаем, сколько осталось. Напомню, в эфире была Юля Зиверт с песней «Кредо». Кстати, участница большой дискотеки «Авторадио». Вполне возможно, эту песню она и споет. Ой-ой-ой-ой.
3: Занято.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Та-дам.
3: Гимн «Авторадио» мы даже не услышали. На банк без изменений по-прежнему 11 тысяч рублей.
1: Да. Но сезон продолжается. Счастливый сезон игры «Много денег» на «Авторадио».
2: Да, и у нас, еще раз напоминаю, у нас 5 миллионов рублей для вас и 5 ваших заветных желаний для нас, для нашего исполнения. И это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
3: Ну, давай запустим Авторадио-рулетку.
1: Ну что, все без изменений. 11 тысяч.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, на нашей сцене есть заслуженные народные артисты, есть композиторы, поэты, песенники, есть талантливые режиссеры-постановщики, а есть отдельные личности, которых можно назвать «человек-вселенная». Вот такой человек сейчас будет у нас на связи. Мы будем приветствовать легендарного отечественного композитора, народного артиста России, автора музыки к любимым фильмам «Вам и не снилось», тот самый Мюнхгаузен, «Приключения Буратино», «Про красную шапочку» и многие другие. Автора музыки к рок-операм «Звезда и смерть» Хоакина Муриетте, «Юнона и Авось», режиссера постановки «Дух Соноры» Алексея Рыбникова. Вот-вот. Сейчас маэстро будет на связи. Но просто причина действительно великолепная. Ну, во-первых, напомню, что весь этот год это идет под эгидой юбилея Алексея Львовича. Да, 80 лет, представляете себе. Потрясающе просто. Плюс в этом же году исполняется 50 лет той самой рок-опере. Ну, давайте свяжемся с маэстро. Алексей Львович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, здрасте. Очень рады вас слышать.
2: Здрасте.
1: Тем более, что в год вашего юбилея вы же продолжаете, надеюсь, его отмечать?
2: Да, я продолжаю, пока не кончился сезон. А сезон вот у нас закончится только в конце июня.
1: Вот, прекрасно. Да. Интересно, кстати, никогда не знал об этом, а у вас фамилия по отцу Беймшлаг, да?
2: Да.
1: В русском языке, кстати, чаще всего переводится, используется как «за такт в музыкальной теории». То есть не точный, не полный такт в начале произведения. То есть путь музыканта был предопределен, получается?
2: Ну, конечно, конечно. Но, кстати говоря, мой отец был скрипачем, а мать была художницей. И именно она настояла на том, что я пошел по музыкальному пути.
1: Это удивительно.
2: А не папа. Все отец знает, что такое очень
1: тяжелый труд.
2: Пусть музыкант тяжелый труд, и пусть тернист, но, тем не менее, вот я пошел по этому пути.
3: Путь тяжелый, но вы слушаетесь и смотритесь так, как будто вам лет 40, не больше. Не верится, что вам 80. Да что?
1: 45, хорошо. Пускай так.
2: Ну, вы знаете, а я себя чувствую на 25 где-то.
3: То есть я вам еще приписала, да?
4: Вот и лишнего.
1: Потрясающе.
3: Глядя на вас, на такого блажавого, потянутого человека, не скажешь, что вы разменяли 9 и 10. В чем секрет молодости Рыбниковых? Что у вас, какая есть тайна?
2: Надо много работать, понимаете? Вот это самое главное, не давать себе, в общем, отдыху. И мне, но мне жизнь не дает отдыха, мне жизнь заставляет работать. И я ни разу не отказывался от этого предложения работать.
1: Что значит жизнь заставляет? А вы не можете сейчас просто почивать на лаврах? Не можете себе этого позволить?
2: Нет, иначе все, тут мне... Как можно почивать на лаврах? Лавры-то какие? Творческие, а творческих лавров не бывает. И всегда это творческий процесс, который длится до конца жизни. Понятно. Куда от него денешься.
4: Вы знаете, хотелось бы отдельно поговорить еще об одном юбилее. Одной из первых рок-опер в Советском Союзе, которая была создана по инициативе Марка Захарова на основе драматической кантаты чилийца Пабло Неруда. И вот этой рок-опере исполняется 50 лет. «Звезда и смерть» Хоакина Муриетте шел на сцене театра «Линком» 17 сезонов и был показан 1050 раз. Фантастика.
1: Да.
4: С вашего позволения, давайте сначала про жанр. Вот с музыкальной точки зрения его появление было настоящей революцией. Как вы в советское время осмелились и решили сделать рок-оперу? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, вы знаете, я перед этим писал очень много симфонической музыки, несмотря на молодой возраст, а потом увлекся роком, настоящим, серьезным роком, как искусством, не как развлекательной музыкой, а как музыкой, которая выражает серьезную философию. Вот, и судьба так вот распорядилась, что в этот момент из Захарова пришла в голову идея поставить в России оперу, рок-оперу.
1: Потому
2: что это было категорически запрещено вообще даже смотреть в сторону рок-музыки. И у нас не только поощрялось, но и преследовалось. Вот. Тем не менее, мы решились это сделать. И я увлекся этим совершенно, бросил все. И, кстати говоря, без договора, без всяких авансов, все это была работа просто, ради искусства, ради вот удовольствие, я бы даже
1: подскажите,
2: сказал.
1: Ведь...
2: Все получили, да.
1: Это, по сути, ведь мюзикл или нет? Или все-таки рок-опера – это совершенно
2: нет,
1: другой жанр?
2: Мюзикл, я никогда мюзиклов не писал. Никогда. И, честно говоря, это же мюзикл – это продолжение оперетты немножко другими средствами. Понимаете? Мюзикл, в мюзикле все поют опереточными голосами. Вот, а в роке нужно петь. Это рок-вокал, это ага, рок-вокал, это вообще другой, другая планета.
4: Это Ян Гиллан, да. Это классика.
1: Это Алешин.
2: Да, и понимаете, я не знаю, как там Алешин, но у нас рок-вокалом. Нет, он тогда не работал.
4: Веселых.
2: Я вообще с ним не знаком, не знаю вообще, кто это такой. Вот. А у нас пели драматические актеры, они овладели пением, рок-пением совершенно замечательно, потому что актер вообще должен владеть всеми возможностями, вот, актерскими. Но в данном случае он и Караченцев, и Абдулов, и ансамбль «Аракс», все, они совершенно замечательно пели в рок-манере.
4: Скажите, пожалуйста, но ведь советские времена, цензура безумная. Мы знаем, что спектакль 11 раз запрещали к показу. Так это или нет? Из-за чего? Что им не нравилось?
2: И мне нравилось все. От костюма девиц до вот громкой этой музыки, до эмоционального напора, который не должен быть такого напора на советского человека. Вот. Ничего это не нравилось. Но знаете что, мы, по-моему, ну, Захаров очень так поступал сознанием дела. Он какие-то куски специально сделал в два раза дольше. И потом говорит, ну ладно, давайте сократим здесь. Мы сокращали вдвое и возвращались к своему оригинальному варианту. В общем, так каким-то...
4: Обходили.
2: И девиц тоже одевали. Но на премьере они наоборот себя все сняли.
1: Отрезали половину точно так же, да?
2: Да. Ну, в результате... Ну, и, наверное, все-таки убеждали своим, не знаю, неистовый... энергии тоже как-то пытались убедить и убедили всех тех, кто принимал этот спектакль.
1: Слушайте, ну спектакль имел оглушительный успех и стал очень популярным. В 78-м году даже была вообще на первой пластинке.
3: Я ее прекрасно помню, я ее в 80-х видела, это было просто необыкновенно. То есть успех и у пластинки был просто...
1: 2,5 миллиона экземпляров было выпущено, по-моему. Это вообще для Советского Союза.
2: Знаете, мне многие говорят, что в Ленкове могли посмотреть сотни человек, а пластинку миллионы.
4: Конечно.
2: Понимаете?
4: Конечно.
2: Это, и поэтому пластинку, мне говорили, мы ее заслушивали вообще, всем соседям мешали, дети мешали родителям, и все. В общем, короче говоря, пластинку слушали очень-очень. Но в пластинку было вложено много совсем других сил, которые была, это была режиссура, как бы театр у микрофона, совсем особая. Там уже ленкомовские актеры там уже не годились. Там нужны были совсем другие люди. И там был Геннадий Трофимов, Жанна Рождественская. Уже возникли другие исполнители для пластинки.
3: И вот
2: так
3: опять...
2: уже тогда возник...
3: И вот опять перерождение. То есть сначала спектакль, потом, соответственно, пластинка. Вот спустя 50 лет настало время соединить в одном действии рок-музыку, театр и кино. 17, 18, 19 июня в Центре исполнительских искусств состоится премьера мультимедийного спектакля «Дух Соноры». Спектакль станет масштабным событием и переосмыслением культового произведения. То есть, опять-таки, в основе реальной истории Хоакина Муриеты, противоречивого героя, рожденного в мексиканском штате Сонора, рассказывает, что это за действие, что там опять за революция.
2: Дело в том, что мы вернули Хоакин Муриете его историческую родину. Это была Мексика, штат Сонора. А его прозвище было «Дух Соноры», потому что был неуловимый дух такого бандита, разбойника, который преследовал своих обидчиков и жестоко с ними расправлялся. Вот. И тем не менее, из всей золотой лихорадки того времени он остался как образ такого борца за справедливость.
3: Как Робин Гуд.
2: Про него снимали фильмы, писали книги. Недавно голова Хоакина Мурьета был американский сериал. Вот, к этой теме возвращается и возвращается. И я вернулся совершенно с других позиций к этой теме, к этой рок-опере. Я сам снял музыкальный фильм. И 10 лет он лежал. Я снял его в 16-м году. Сейчас 26-й год. И я решил публике представить его не как кинофильм, а как вот такое мультимедийное действительно представление, где есть и театральная, и живая рок-группа на сцене играет, и... Да. И показывается фильм. Все это вместе.
1: Супер.
2: Вот.
1: Интересно.
2: В принципе, я шел не проторенными дорогами абсолютно. Мне не на что было опираться. Такого жанра еще не существовало.
1: Тотальный театр это называется. Ну, вот как я вычитал.
2: Да.
1: Спасибо огромное еще раз от всей души. Поздравляем вас с двойным юбилеем, вашим личным и рок-оперы Хоакин Мурьета.
2: Спасибо.
1: И желаем еще много лет плодотворной творческой жизни. Алексей Рыбников.
4: Спасибо.
3: Браво.
2: Спасибо вам. Спасибо.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
6: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
6: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Абат, дом 1, Украина, 102, 870, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полета.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
10: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06 2026 года. ОРВБ.
11: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
12: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня выпускной. Мы сегодня вместе с вами лайв-чат, который называется «От звонка до звонка», посвящен изучению этой великолепной, яркой истории. Нам интересно сравнить, как были выпускные в вашем юности и как сейчас выпускные проходят у ваших детей. Ну и какие траты на это мероприятие вы считаете необоснованными, лишними, завышенными?
1: Ну, я сейчас вспоминаю свой выпускной. Он у меня закончился, белые ночи были, у меня закончился в детской комнате милиции.
2: Не, ну, закончится вот в советские времена, может, выпускной где угодно.
1: Восьмой класс у меня был.
0: Ну, прикидывается, что, ну, приличным мальчиком, а у самого...
1: Я был приличный, но дело в том, что у нас был еще и театр, понимаешь? А в театре мы увлекались чем? Мушкетеров. Мы были мушкетерами.
2: Вы вышли
1: у нас
2: со шпагами?
1: У нас были шпаги, но вот эти вот тренировочные с наконечниками.
2: Понимаю.
1: Но мы просто играли в Д'Артаньян, три мушкетера. Мы шли по улице и фехтовали. Вот.
0: Это после выпускного, простите?
1: После выпускного. Мы,
0: а вы
1: у нас в школе
0: вы
1: были.
0: С миледями были?
1: И миледя тоже присутствовала. Вот. Ну и нас это приняли, как говорится. Просто увидели, что люди дерутся на шпаг, подумали, что...
0: Это ненормально.
1: Гвардейцы кардинала нас... Гвардейцы, да, кардинала нас взяли и отвезли в милицию. Ну, конечно, потом выпустили, разобрались. Вот. Ну, всыпали нам то, что нельзя было шпаги забирать из школы.
2: А я думал, что нельзя ночью без родителей гулять.
1: Ну, я тебя умоляю.
0: Ну, какой-нибудь кардинал за вас заступился, в конце концов.
1: Кардинал, моя мама.
0: Так, ладно, давайте почитаем, что нам сообщают наши слушатели, о чем, собственно говоря, они пишут.
2: Так, хорошо, давай. Я прочитаю. Вот у нас, понятно, что выпускные бывают не только в 11-м, но и в 9-м классе. И вот Инна пишет, выпускной 9 класс. Будет торжественная часть. Заказали, вот сейчас, внимание, заказали клуб через агентство.
1: Ночной.
2: Ты знаешь, здесь
0: ну,
2: не...
0: Клуб.
2: Не
0: клуб,
2: да, заказали
0: не
2: клуб. Потом фотопрогулку по Москве на лимузине. Ну. Дети идеи поддержали. Читаю комментарии. Так много людей, которым выпускной не нужен. У нас не сказать, что прям дружный класс. Но идут практически все в полном составе. Отказалась только одна новенькая девочка. И то там больше мама против, чем сама девочка. А дети говорили, что хотят потусить в последний раз именно в этом составе, потому что потом половина класса уходит, а вторая разойдется по разным профильным классам. Теперь по сумме. Скидывались по 17 тысяч на праздник. Плюс... Еще будут собирать на выпускной альбом и на торжественную часть. Пока здесь вообще не указаны подарки каким-то учителям, директорам школы.
1: Ну, 1025, наверное, обойдется.
2: Ну, так, вполне вероятно.
1: Марина пишет, сейчас вспоминая свой выпускной 97-го года, улыбка на лице. Сперва в школе вручение аттестата, потом в актовом зале дискотека и в парк гулять. Сейчас, конечно, все по-другому, но хочу заступиться за школу. Вспомните, сколько параллельных классов было раньше? 11-й, 11-й, и все. А сейчас моя дочка выпускалась в 2019-м, и уже тогда было 6 11-х классов. Это какой-то актовый зал должен быть, представляете? Поэтому родители стараются сделать сейчас, чтобы более удобные выпускные были. Мы тогда в 19-м году разделились. Кто-то в Кремль поехал, это было платно, а кто-то в парк Горького бесплатно мэр Москвы организовал. Сейчас вроде на ВДНХ делают выпускные для ребят. Вот как-то так.
0: Выпускной – это первое вечернее платье, встреча рассвета на набережной Воронежа, это пишет Марина. На протяжении всех 10 лет папа моей подруги снимал нас на камеру, а на выпускном показал смонтированный фильм. Для нас это было невероятным сюрпризом. Пришла вся школа, и это фишка моего выпускного. Скажете, ничего особенного? Ха, но это 1987 год. В фильм вошли все самые важные, трогательные, смешные моменты за всю школьную жизнь. На выпускном у моих троих подруг завязались романтические отношения, они закончили в 91 году тремя свадьбами. Мы дружим до сих пор, привет моим воронежским друзьям из Москвы. В следующем году будем отмечать 40 лет окончания
1: вот
0: школы.
1: Выпускной иногда является фундаментом для будущей семьи.
0: Ну, для романтических отношений в большинстве случаев, да.
1: Да, конечно же. Друзья, огромное спасибо. Естественно, на выпускном должна звучать музыка. Так вот, она зазвучит через 10 минут. Это наша фирменная музыкальная пародия. Танцуют все.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Я думаю, что у большинства выпускников примерно такое настроение в этот вечер, в эту ночь обычно. Я танцую и наплевать на всех. Друзья, переходим уже к финальной части нашего марлезонского балета.
1: На Авторадио.
2: Вообще, это не марлезонский балет, это все-таки выпускные.
0: Выпускные,
2: мы про них говорили сегодня весь вечер, попросили вас вспоминать об этом. Спасибо большое всем участникам лайф-чата еще раз. Я напомню, что Минпросвещение рекомендовал провести выпускные вечера в российских школах 27 июня, так что готовиться. Но родителям выпускников, конечно, об этом напоминать не стоит, они уже год начинают.
0: Конечно.
2: Год как готовиться к этой истории. Мы сегодня обсудили все, и подарки учителям, и наряды, правда, не обсуждали, но это уже...
0: Это скорее, знаешь, предостережение всем остальным, что, мол, 27-го ночью будет шум, ну, будут крики, будет веселье,
2: салюты,
0: будет музыка. Будет... Относитесь к этому спокойнее.
2: Это хорошо, это выпуск 2026 со своими традициями, со своими запросами, со своими тратами.
0: Но и со своими песнями.
2: И со своими песнями.
0: Да, ну, поскольку мы с Захаром уже, ну, вряд ли годимся, так сказать, в выпускники, ну,
3: мы выбрали
0: участница нашего трио на сцену.
1: Вечером. Вечером. В куплете.
4: Ну что, выпускница?
0: Давай!
4: Зажигай!
0: Выпускница!

0: до 12.
1: Гуляем до утра.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
3: Колеса затанцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Путин допустил снижение ключевой ставки. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям.
3: Про инициативы.
2: Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. Об этом в беседе с порталом news.ru заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот. По ее мнению, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутат назвала единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение мат-капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Дробот также считает, что помощь семьям невозможно без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары.
3: Про образование.
2: Минпросвещение не планирует менять срок обучения в школах. В ведомстве считают, что 11 лет – это оптимальный вариант. Как сообщили в министерстве, сейчас нет идей ни сокращать, ни увеличивать количество лет обучения. Вместо этого в Минпросвещение хотят заниматься совершенствованием образовательных стандартов, а также донастройкой системы в рамках уже установленного срока. Подробнее о том, почему действующая система рассчитана именно на 11 лет, Авторадио объяснила эксперт Минпросвещения Олеся Соколова.
4: Как раз за счет того, что любое знание развивается, да, объем знаний становится больше, да, поэтому, собственно говоря, срок обучения был увеличен до 11 лет, и сейчас как раз то содержание, которое дети должны достигнуть по окончании школы, оно равномерно распределено вот по годам обучения, да, и нагрузка сейчас максимально оптимизирована. Сейчас у нас дети идут в школу в 7 лет, и это тот возраст, который наиболее благоприятен как раз для системных таких учебных нагрузок. А заканчивают дети у нас 17-18 лет, что тоже является оптимальным для вступления во взрослую жизнь, да, включая там, ну, вот выход на рынок труда или поступление в ВУЗ или еще какое-то другое учебное заведение. Поэтому получается, что сейчас оптимизировано и с точки зрения ожидаемых образовательных результатов, с точки зрения психофизиологических особенностей детей.
2: Ранее в публичном поле звучали предложения сократить школьное обучение до 10 лет или вернуться к системе 8- и 10-летнего образования.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Анна Асти, Иванушки, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: Ну что ж, друзья, в рамках вечернего шоу на Авторадио наступает время живого концерта. Итак, встречайте, участники «Большой дискотеки Авторадио», наши ровесники, ведь им тоже исполняется 25 лет в этом году, и просто наши добрые, хорошие друзья, группа «Город 312».
6: Привет, ребята!
7: Привет!
5: Кстати, живой концерт группы «Город 312» можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Начинаем!
8: Ого! А они потрясающе выглядят. Эх.
6: Всем, друзья, добрый вечер. Мы желаем всем беспробочных дорог и хорошего настроения. Солнце в глазах.

0: Это город 312. Вот так вот позитивно начали живой концерт. Друзья, действительно, хотел сказать, что давно не виделись, но это было бы неправильно, потому что видимся мы регулярно, в том числе и вот в этом вот здании, но то, что вы впервые в нашей новой студии, это факт. Как вам новое место жительства, авторадио и Мурзилок?
1: А мы хотели, если честно, задать этот вопрос вам. Как вам здесь удобно, комфортно вообще?
2: Конечно!
3: Да, нам нравится.
2: Конечно!
1: Здесь чуть-чуть больше воздуха, да?
2: Гораздо.
1: Это круто. Ну, мы тоже, на самом деле, очень сильно соскучились. Мы с таким же вопросом, почему вы нас так редко зовете? Потому что мы скучаем очень.
4: Здравствуйте.
1: Зовите каждый день. Каждый
0: Нет,
1: день,
0: это она лично мне, на вы просто приятно. Почему так редко?
5: Студия бомбезная, ребята. Студия, если вы поставите здесь диваны, мы готовы здесь прям и жить, и ночевать.
0: Ну да, еще и барную стойку потребуй.
5: И будем вообще здесь.
2: Рассмотрим предложение.
3: Теперь перейдем к поздравлениям. Неделю назад у Лени был день рождения.
2: Да, наверное.
3: Лёнь, ну да-да, расскажи, как это было, как тебя поздравляли, какой сюрприз тебе устроили?
2: Так, Лёнь, возьми у кого-нибудь, у Дианы возьми микрофон.
5: На Красной площади вот мы собирались с ребятами, и они мне надули такие две штучки, пятерочку и двоечку, и я вот такие огромные шарики.
2: Он юный 20, у нас. 25, что ли, стукнул?
5: Да, примерно.
0: Это группе 25, об этом поговорим еще.
3: Слушай, ну круто, если твой день рождения теперь уже на Красной площади отмечают. Это, я считаю, это статус. Это уровень.
0: Вот почему было перекрыто все там.
5: Да. Ну, меня пропустили, я показал милиционерам.
0: Ну, ты показал пятерочку и двоечку.
5: Да, полицейским показал и паспорте, что смотрите, да, вот мой день рождения, во-первых, да, во-вторых, как бы, ну...
3: Ну, вы понимаете, город 312.
5: Да. А они предупредили, что шарики в воздух здесь запускать нельзя, держите, не отпускайте, мы такие, окей. Да, кстати, подошли, да, к нам, но мы сказали, пообещали, что не выпустим.
3: Молодцы.
2: Ну, можно было еще два шарика сделать, 3 и 3, допустим, поскольку еще один есть замечательный повод. Дима, Маша исполнил 33 года совместной жизни, треть века, слушайте. Дайте рецепт, а, ну, потому что это же потрясающий результат, это такой пример для подражания для всех абсолютно семей в этой стране.
5: Так, первое, для того, чтобы быть чудесной женой, прекрасной, да, как, надо просто родиться Машей.
0: А я думал, надо иметь такого мужа, как ты.
1: Ну, вообще-то, может быть. Ну, потому что столько позитива, я думаю, вряд ли какая жена себе получит.
3: Ну, вряд ли какая жена выдержит.
2: Вообще не ругается, что ли, совсем, Маш, ну неужели?
3: Да ты посмотри на него, как он.
1: Ну, бывает, но позитив перевешивает.
2: А, ну то есть
0: ругается позитивно.
2: Все в балансе должно быть.
5: Да я там чуть вот так совсем. Ну просто там. Нет, со стороны можно сказать, что он, как сказать, она, Маша, мудрая жена, а Дима позитивный муж. Вот все это.
0: Мудрость и позитив.
2: Позитив, вот залог успеха.
5: Сочетание.
0: Ну и еще один повод, тоже мимо которого нельзя пройти, это то, что в этом году город 312 отмечает четвертьвековой юбилей. 25 лет. То есть, по сути, вы ровесником Мурзилок.
2: По сути, вы ровесники Дианы.
1: Нет, они старше, потому что мне 22, а коллективу 25, вы представляете?
0: И Мурзилкам 25.
1: И Мурзилкам 25. Я тут младше всех, все-таки, остаюсь.
0: Какие планы все-таки, потому что, ну, 25 лет, это серьезная дата, мировой тур, и, не знаю, выпуск антологии, что там еще бывает?
1: Это все будет, но только после нашего альбома, который вскоре выйдет, называется «Фильм о нас», мы все ждем. Собственно, тоже этого выхода. Так что встречайте его.
5: Да, и осенью будет очень много классных передач с нами. Нельзя их анонсировать, потому что это все сюрпризы.
0: И все это в процессе съемок, наверное.
5: Да, 25 лет мы отметим, знаете, ударно.
0: Громко.
5: Это правда. Это
3: здорово.
5: Правда.
3: Здорово, хорошо.
0: Но давайте все-таки будем продолжать отмечать ваши 25 здесь у нас в студии посредством живого концерта. Поехали дальше.

0: Город 312, но мы все-таки в доступе, у нас просто небольшой антракт.
1: Вечернее шоу Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
6: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, наш антракт продлился совсем недолго. Продолжаем. Группа «Город 312». Следующая композиция.

0: Это группа «Город 312». И дальше по актуалочке давайте пройдемся. У вас вышел винил, где звучат голоса обеих солисток, и Дианы, и Ай. Понятно, такая ламповая винтажная история виниловой пластинки. Чем можно объяснить все-таки опять возросший интерес к такого рода носителю?
1: Как сказал Филипп Киркоров, сейчас вот будучи на премии, сейчас каждый исполнитель выпускает винил. Обязательно. Это теперь уже must have.
2: Это, конечно, для знатоков-меломанов, понятное дело. Но вы знаете, мы-то все это прошли в детстве. Это теплое виниловое звучание, но никто, наверное, не забыл до сих пор, да? Цифра как-то немножко все это убрала.
1: Особенно
2: да?
1: Диана, помню.
2: И, скорее всего, отцы объясняют своим детям. Скорее всего, так, да? Ты знаешь, как звучало, когда вот мы заслушали на пластинках? И кто-то из детей берет и вот экспериментирует, и мне кажется, получается классно.
1: Дедушка что... такой, а как звучал патефон?
2: О, это сказка, да.
3: Но мы хотим сказать, что мы выпускали винил, группа «Город 312», до того, как это стало мейнстримом, потому что это не первый наш винил уже.
0: Но вы опытные люди.
1: Между прочим, да.
3: Уже.
1: Давайте поговорим о будущих концертах. Кое у вас много, действительно замечательно, но, конечно же, особо я знаю, что вы готовитесь к большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Ночами не спите сейчас, готовитесь. И вот каково это, скажите, ребята, вот стоять на стадионе, когда перед тобой многотысячная толпа, и поет твои песни, которые ты сочинил. Что это за чувство особое такое?
2: Ну, когда-то это гордыню утешило, когда-то, в самом начале у нас, когда в Израиле.
1: Ну, теперь-то, конечно же,
2: теперь-то нет, теперь самое прошло. Главное, просто порадоваться и постараться как можно больше отдать. Отдать всего самого лучшего, всего самого хорошего, чтобы через тебя Бог действовал.
1: Хорошо. Какая песня у вас самая стадионная?
2: Ну, конечно, останутся. И, кстати, «Фонари», друзья. Благодаря
1: «Фонари»?
2: Соцсетям она поперла в вот последние годы,
3: да?
2: Просто таким паровозом, друзья. Это просто...
4: Что вы для этого сделали?
2: Ничего.
1: Даже уголька в паровоз не добавили.
2: Какие-то зумеры. Начали вдруг ее вытаскивать, снимать под нее какие-то рилсы, не знаю. И как пошло-пошло-поехало. То есть у нас вот есть четыре песни, которые знают каждый подросток.
3: Подросток, правда, 13-12 лет. Люди,
2: «Вне зоны», «Фонари», «Обернись и останусь». Мы сегодня все споем?
1: Ага.
4: Отлично.
2: Ну, это прикольно. Я знаю, что это поколение, ну, как бы, наших лет, чуть помладше, но молодежь, которым 13... Я не везде скачу.
4: Это значит, группа продолжает. Это значит, отличное будущее. И это подтверждение будет уже 19 июня. «Мумитроль бар». Сольный концерт. Я думаю, площадка чуть поменьше, чем стадион ВТБ-арена, но не менее ценная.
1: Чуть-чуть.
4: И, слушайте, ну, другой подход, когда вот на такую, на более...
0: кулуарную аудиторию, да?
3: «Мумитроль бар» мы вообще очень любим, вот, как площадку, потому что там прям рок-н-ролл. Там прям вот даже поп-рок, можно сказать, там можно оторваться. Прям круто. И там очень много молодежи. Вообще, нам на концерты начала ходить молодежь, типа моего возраста. Угу. Это просто невероятно. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, хорошо.
2: Тут недавно вышел фильм просто. Очень такой популярный фильм у молодежи. Называется «Твое сердце будет разбито». И туда попала песня «Останусь». И вот из-за этого опять...
4: Да?
2: Она... Вторая жизнь началась, представляете? То есть, помните, 2006-й, «Дневной дозор» там и так далее. Угу. А тут вдруг... Вот среди молодежи этот фильм зашел очень классно, прям вот, знаете, в малолеток, не знаю, подростков, это правда. И все, для них «Останусь» это, не знаю, суперхит какой-то их, вот это их песня.
1: Все. Но сейчас-то все-таки «Фонари» давайте, да, исполним.
0: Поехали.
3: Так, ну, мы сегодня вас заставим подпевать, хорошо? Всех в этой студии, так что готовьтесь.

0: Шой.
1: А, абсолютно.
0: Сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
2: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
10: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
2: 6+.
11: Авторадио.
2: На Авторадио.
0: А, друзья, прежде чем продолжить живой концерт группы «Город 312», важная информация, то, что этот живой концерт можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв», а вот теперь продолжаем.

0: Шикарная песня. Напомню, группа «Город 312». Чем хороши наши друзья? Тем, что они могут исполнить две песни подряд без всяких разговоров.
1: Не, но следующая что? Песня тоже классная. Какая, Дим, скажи, пожалуйста.
2: «Нас миллионы». Она такая,
1: «Нас миллионы».
2: Да, она...
1: Более-менее свежая такая.
2: Она очень мощная такая, духоподъемная. Она здесь практически, да, миллионы. Посмотрите.
1: Да.
3: Ну, приемников-то точно.
2: Смотрите, мы поем, вы пока считаете.
0: Подожди, а ведь в названии песни вот поставь букву «У». «Нас миллионы». Было бы тоже красиво.
3: Не меняйте смысл произведения,
0: Захар. Хорошо, простите, поехали.

0: Это группа «Город 312». У нас действительно миллионы, но у нас действительно небольшая пауза. Потом продолжим.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты –

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
2: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

судьба, моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну что, друзья, вот так незаметно пролетел целый час. Группа «Город 312» по-прежнему здесь у нас в студии. И важно еще раз напомнить основные вехи. Группа, во-первых, 25 лет коллективу. Не забудьте, когда вы придете на концерты группы, принести с собой подарочки. Они это любят. Сами понимаете, подарочки должны быть разные. Диме одно, а Диане совершенно другое. Вот. Концерт 19 июня «Мумитроль бар». Но и, конечно же, главное событие этого лета – большая дискотека «Авторадио» 4 июля.
2: Где встретимся все.
1: Ну и ждем новый альбом от вас, который вы уже, я так понимаю, скоро выпустите.
3: Осенью. Ну что, все отдохнули, приехали.
1: И после отпуска,
3: силами, да. Послушали, да.
4: С чистой
3: альбом.
4: Головой. Да.
5: Ну и, кстати, до сих пор не представляем, как выглядит винил.
1: А тираж весь разлетелся.
4: Это правда, на самом деле тираж весь разлетелся. Мы даже подарили тот винил, который нам подарили. То есть настолько...
1: Может быть, дополнительный тираж, пора подумать.
4: Мы, кстати,
1: осенью, когда у вас будет много мероприятий, вас точно. Без винила просто не пустят никуда.
3: Там были, знаете, белого цвета в своей пластиночке. Красиво.
5: Как у Битлз.
1: Белый альбом. Это красиво,
4: это
1: да.
4: Очень круто было, да.
2: Классно.
1: Ну что, чем будем заканчивать?
5: Мой любимый цвет.
2: Мой любимый размер.
1: Пока они могут говорить про свой любимый цвет, расскажи, чем будем заканчивать.
4: Будем заканчивать нашу любимую песню.
3: Из кинофильма, который недавно вышел на экраны. Вот «Твое сердце будет разбито». И молодежь нас поймет, если, конечно, они сейчас у радиоприемников.
5: Конечно.
4: Да, и, конечно, хочется передать привет Аечке. Мы обычно посвящаем эту песню ей. Вот, Аечка, тебе привет и здоровья.

0: Ой, вот эта песня, конечно, на века, Дим, на века.
1: Вот спасибо вам огромное.
0: Что есть, то есть, да? Спасибо огромное, друзья. Всем еще раз. Я не знаю даже, что еще хочется
2: пожелать. Спасибо за внимание.
0: Спасибо за внимание, да. С юбилеями замечательную группу и нас тоже. И, в общем, да здравствуют хорошие задушевные песни и наши большие друзья. Город 312.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Это было шоу «Мурзилки Лайв». До новых встреч. Всем
2: счастливо.
0: Пока.
3: Вечернее шоу «Мурзилки Лайв». Реклама.
4: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с VB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. VB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличных музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 21.00 в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Часть жителей Кубани осталась без воды из-за аварии. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Краснодарском крае жители ряда населенных пунктов остались без водоснабжения. Причиной стала авария на подстанции Троицкого водозабора. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Крымского района. По данным властей, после аварии было обесточено оборудование водозабора и насосной станции второго подъема. Из-за этого подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода остановили. В водоканале города Новороссийска уточнили, что водоснабжение возобновят после восстановления электроснабжения и выхода водопровода на штатный режим. Для жителей также организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.
2: Про бизнес.
1: В Госдуме предложили сохранить для малого бизнеса действующий порог по НДС – 20 миллионов рублей до 2029 года. Речь идет о компаниях на упрощенной системе налогообложения. Ранее этот порог планировали постепенно снизить до 15, а затем и до 10 миллионов рублей. Сохранение нынешнего уровня должно помочь небольшим компаниям избежать дополнительной нагрузки. Поддержку малого бизнеса сейчас обсуждают на разных площадках и форумах. Одна из них – бизнес-фест от Сбера, который сегодня проходит в подмосковных Мытищах. Там говорят о развитии предпринимательства, устойчивости бизнеса и практических мерах помощи. Подробнее о том, какие инструменты сейчас помогают предпринимателям в Московской области, Авторадио рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
3: Первое, наверное, наши промышленные площадки, физическая инфраструктура, парки индустриальные, light industrial. Задача наша, прежде всего, постараться снять немножечко вот эту нагрузку с бизнеса, чтобы он меньше денег тратил. И мы тратим свои бюджетные деньги для того, чтобы вот эту физическую инфраструктуру создавать. Второе, это все, что касается субсидий малого бизнеса, потому что у нас в Московской области 500 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства и еще около миллиона самозанят. И третье, экспорт. Я думаю, что он немножко недооценен пока.
1: Добавлю, что в конце мая число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло рекордных 7 миллионов.
2: Про инициативы.
1: Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажиров появляется право на такие услуги. Парламентарии также предложили использовать электронные ваучеры. Пассажир мог бы получать в сообщении QR-код или ссылку для получения воды, еды или подтверждение размещения в гостинице.
2: Про столицу.
1: В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы». Об этом сообщили в столичном управлении ЗАГС. Эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Пары смогут зарегистрировать брак на фоне панорамных видов столицы. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Каждую свою песню Мари Краймбрери споет нам с вами, друзья, 4 июля на самом масштабном музыкальном событии этого лета. 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека «Авторадио». 30 тысяч слушателей нас с вами будут зажигать под лучшие хиты, а вместе с Мари Краймбрери будет еще Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки Зиверт, Владимир Пресняков и дискотека «Авария». Билеты уже на сайте авторадио.ру. Спешите. Ну а всем желаю доброго вечера. Меня зовут Олег Пивунов. We'll be right back.

0: Я мечтаю о новом автомобиле.
1: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
2: А я огромный бассейн на даче.
3: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
4: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
5: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
4: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлианна Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлианна Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине. Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля. Авторадио.

Нет ни капли, ни малейшего желания скрывать от вас, что предпраздничная короткая рабочая неделя близится к завершению, друзья. Еще один день, и у нас выходные, провести которые можно очень классно, если слушать авторадио, конечно же. У нас премьера, большая дискотека авторадио по выходным. Миксуем ваши любимые хиты и можем под них танцевать, зажигать, набираться положительных эмоций. В общем, только драйв и веселье. Зарядимся немного перед большой дискотекой, которая состоится 4 июля, чтобы явиться на нее вместе с 30 тысячами любителей музыки. И уж там, как показать. В общем, в 18.00 каждый выходной день делайте авторадио громче, и большая дискотека ждет вас. Всем еще раз привет!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 23, ночью плюс 16. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В России усилят контроль за трудовыми мигрантами. Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок обязательного медобследования иностранных граждан. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Сейчас, после въезда в Россию, мигранты должны пройти медосмотр в течение 90 дней. По новому закону этот срок сократится до 30 дней. Если человек находится в стране дольше месяца, то проходить медконтроль нужно будет каждый год. Оплачивать обследование будут сами мигранты или их работодатели. Если у человека выявят опасные инфекции, то данные передадут в МВД и Роспотребнадзор. Кроме того, Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, возможны ограничения свободы, принудительные работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, то наказание будет строже. В этом случае штраф может составить 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
3: Про пожары.
2: Больше 200 парашютистов и десантников авиалесоохраны направили в Красноярский край. Они помогут тушить лесные пожары в труднодоступных районах региона, передает Интерфакс. Ситуация осложнилась из-за жары, нехватки дождей и гроз. Часть очагов возникла на удаленных территориях, где нельзя быстро использовать наземную технику. В авиалесоохране также решили проводить взрывные работы для прокладки защитных полос. Сейчас в Красноярском крае тушат 28 лесных пожаров. 6 из них уже удалось локализовать. В лесах Енисейского и Туруханского районов введен режим чрезвычайной ситуации.
3: Про транспорт.
2: В Крыму с сегодняшнего дня действует новая схема движения пассажирских поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В летнем графике предусмотрены 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании 14. 8 пар поездов будут идти по Крыму в светлое время суток, с 5 утра до 11 вечера. Остальные ночные поезда, которые следуют на полуостров, будут прибывать на станцию Керчь-Южная. После захода солнца пассажиры смогут пересесть на автобусы по своим направлениям. На пригородное сообщения изменения не повлияют. Добавлю, за последнюю неделю в Крыму несколько раз останавливали движение поездов на фоне беспилотной опасности.
3: Про пенсии.
2: Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно. Это значит, что россиянам не нужно будет подавать заявление. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Такой же порядок будет действовать для досрочных пенсий родителям детей с инвалидностью и многодетным матерям. В социальном фонде уже есть необходимые данные. Стаж, пенсионные коэффициенты, число детей и другие сведения, которые необходимы для назначения выплат.
3: Про интернет.
2: Минцифра сообщила о снятии ограничений на доступ к игровой платформе Roblox. В министерстве заявили, что компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Онлайн-сервис снова доступен на всей территории России. Официальный курс доллара на завтра 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

не просто хлопаю, а стоя аплодирую всем, кто принимал участие, друзья, в хорошей, доброй традиции, которая у нас сложилась. И вместе с нами 9 мая, в День Великой Победы, всей страной пел знаменитую «Катюшу». Как вы знаете, в этом году мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и ярче. И вот буквально месяц назад страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». От вас мы получили просто фантастический отклик. Сотни малых и больших городов, тысячи участников по всей России. Ну, было это просто великолепно. И, кстати, с нами пели не только в России, но и в Черногории, Испании, из Байконура было видео. Каждому из вас мы очень благодарны. А теперь самое важное, что выходит фильм из всех самых ярких видео. Называется он «Страна поет Катюшу» фильм. И премьера его состоится 12 июня в День России, в праздничный день. Доступно это видео, этот фильм будет на ВК-видео. Заходите и смотрите. Возможно, найдете там свой ролик.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно! Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
8: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
9: Кругом фотографы да гитаристы. А требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

Ну а вот то, что наяву, точно, это что 4 июля не за горами, и билетов на большую дискотеку Авторадио остается не так уж много, друзья. Это реально. Заходите на авторадио.ру и скорее берите проходку на главное событие, музыкальное событие этого лета. Огромный танцпол на стадионе ВТБ-арена, и там 30 тысяч таких же, как мы, любителей музыки, которые в едином порыве будут танцевать под лучших артистов страны. Среди них Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Крайн, Ева Польна, Стас Михайлов, Агата Кристи и другие. Категория вечеринки 12+. Всем еще раз привет, добрый вечер. Зовут меня Олег Пивонов. Это Авторадио. Будьте с нами.

0: Реклама.
1: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
2: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Авторадио. Номер 1.

А вот с большой дискотеки Авторадио вы не захотите, чтобы вас кто-то забирал. Да и вообще, кто захочет оттуда уходить? Такая вечеринка. Друзья, близится 4 июля. Не забывайте, что большая дискотека Авторадио будет в стадионном формате. Огромное количество знаменитостей, классных звезд, которые сыграют для 30 тысяч человек. Ну, представьте, Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария» и многие другие. И все это на стадионе. Огромный летний танцпол. Ну и, конечно, прекрасное настроение, и мы с вами. Билеты на авторадио.ру. Заходите, они там вроде как еще остались. В общем, поспешите. Категория вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Все, кто на волне Авторадио, привет. Когда...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
6: 12, 13 и 14 июня в самом сердце Вологды универсальная ярмарка «Вологодский вернисаж». Изделия мастеров, льняная одежда, кружево, украшения, ремесленные сладости и фермерские продукты. Приходите за покупками. Все самое интересное в одном месте. Кремлевская площадь с 10 до 20 часов. Без возрастных ограничений.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Но нам с вами плакать не обязательно. Напротив, искренних улыбок пожелаю покорения предстоящего летнего сезона. Ощущайте его на все 100%, будь то отпуск или рабочее движение. Не забывайте уделять внимание и себе, любимым. И спасибо, что также находите моменты для Авторадио. Иван Прудников у микрофона. Привет. Зачем?

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Почему бы и нет, давайте с удовольствием поздравим тех, кто сегодня стал на год старше. Если это ваш день, когда вы стали мудрее, прекраснее, пусть для вас все исполнится, пусть родные и близкие также не покидают вас, пусть не обделяют и сегодня вниманием и теплом. Ну и, конечно же, Авторадио также приветствует абсолютно всю страну, вне зависимости от дат рождения. Искусство сложения семенот, оно абсолютно для всех. Это прекрасно. Микрофон Иван Плотников.

0: просветление.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
2: Порой для полного счастья нам не хватает.
3: Я мечтаю о новом автомобиле.
4: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
5: А я огромный бассейн на даче.
6: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
7: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
2: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
2: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс.
9: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

И это все она. Любимая радиостанция остается рядом с вами в режиме 24/7. Это все она. Любимая радиостанция продолжает дарить вам искусство сложения семинот. А вы, пожалуйста, уж настраивайтесь на нас. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Как именно это сделать? Примите решение самостоятельно. Главное, чтобы наше путешествие продолжалось, как и в данное мгновение. Причем предлагаем капельку расслабиться. Вы вместе с Авторадио. Меня зовут Иван Прудников.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.